0: реклама.
1: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Петром Саранов, Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
3: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на «Спецресурс124.ру» и начни зарабатывать.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4. Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Саша, у нас как раз есть вопрос из социальных сетей. Интересует Volkswagen Tiguan 13-й год. Что скажете об автомобиле или, может быть, рассмотреть какую-то альтернативу?
2: Ну, давай про Tiguan попозже, вот со звонком сейчас разберемся.
3: Давай. Алло. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что можете сказать про Kia Sorento 18-19 года? Что лучше брать, бензин или дизель?
2: Вот я для себя дизель тоже рассматривал, потому что он едет намного интереснее, чем бензин. Но мы сравнивали с ребятами, у которых были дизельные и бензиновые версии. Дизель, по факту, подъел чуть больше бюджета в плане содержания. Ну, там есть нюансы по ТО и прочим вещам. В динамике намного интереснее, правда. И если мы берем, допустим, там машину для дальних расстояний и так далее, но вот эта математика с стоимостью топлива, стоимостью содержания, типа экономии, она не складывается, если вы просто по делам сгоняли там на 50 километров в день. А вот если куда-то на дальняк, допустим, то там уже интересней. Что касается щепетильности к топливу, не такие они опасные, но все же стоит хотя бы присмотреться к тому, в каком состоянии топливное оборудование, все-таки машины со вторичного рынка. И еще главная проблема с системами полного привода, влага их главный враг. И попадает она туда достаточно быстро. Проводилось ли там обслуживание, как это все содержалось, тоже еще вопрос открытый. Ну и плюс, рано или поздно, после 150 тысяч километров пробега начинаются вопросики то по одному, то по другому. Вот тщательный осмотр автомобиля, желательно со сторонними специалистами, либо в сервисе дружественном, приведут вас хотя бы к итогу, либо сколько вложить, либо что вариант хороший, можно брать. По поводу Тигуана. Значит, смотрите, какая штука. В семье была у меня такая машина, но она была там до 11-го, по-моему, года, да. Значит, мне было вот мало того, 5-го, 10-го, это был компактный очень автомобиль, там вот буквально детская коляска, два кресла, и все, и машина сзади закончилась. Как только автомобиль начали рестайлить, по-моему, в 16-м году, там появился и больше багажник, и опционально он вырос, потому что у меня был такой типа стритовый вариант, как он у них тогда назывался, с пакетом техник. И, честно говоря, я был в восторге от того, как этот автомобиль управляется, насколько он динамичный. Я его еще и перепрошивал до 250 лошадей. Ну, то есть, такой интересный двухлитровый вариант. Дважды я менял корпус термостата, трижды я менял опоры передних стоек, и один раз поменял по системе полного привода насос. На Халдексе он наедается, и притом достаточно быстро. Стоимость тогда была уже 75 тысяч рублей. Ну, то есть, теперь можете скалькулировать, посмотреть, сколько придется потратить. Там подшипники потом поехали. Потихонечку, когда я продал, мне следующий владелец звонил, говорил про рейку, которая тоже в районе 200к стоила. Ну, то есть, как бы не очень простая тема в содержании, как оказалось. Но пока я ездил первым владельцем, мне все нравилось. Очень. Кроме размеров этого автомобиля. Сразу говорю, вот эта версия машины маленькая, тесная. Дальше давай.
4: Алло, плохо слышу, но скажу, что с двигателем А25А на Toyota Camry? Он новый, какой, какие отзывы от него?
2: Я пока по новым моторам вам не скажу статистику, но по факту мы разбирались тут с ребятами, у которых в гаражах на предприятиях есть подобные автомобили. На 2,5 литра особо не было такого большого количества нареканий, было больше вопросов на двухлитровые моторы. Вот там почему-то какие-то вопросы были. Значит, у них же динамик форсовские они. После 100 тысяч километров пробега были вопросы по ЕГРам. Провороты вкладышей встречались нечасто, но там тоже пробеги такие достаточно существенные. И жалобы были среднестатистические, типа он вздрагивает, там, дрязгивает, еще что-то. Ну и опять же, почему-то у некоторых людей проявлялся расход масла. Это вот то, что касается того, что нам накидали слушатели за все это время. Больше пока никакой статистики не было. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за ее, Не забывайте смотреть на дорогу.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально. На Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ваш выпускной не должен быть как у всех. В кондитерской Кувертюр мы создаем шедевры по индивидуальным заказам. Хотите торт в виде школьного журнала или целую инсталляцию сладостей? Наши мастера воплотят любую идею. Для официальной части идеально подойдет наш выездной фуршет. Мы доставим изысканные закуски и десерты в любую точку Красноярска. Качество, стиль и безупречный вкус – это Кувертюр. Позвольте себе лучшее в этот важный день. Принимаем заказы на выпускной сезон. Заказать доставку или узнать подробности можно по телефону 292-98-74. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Улица Академика Павлова, 1, строение 2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельникова, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
8: Звони 272-66-00.
7: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: нас в курсе важнейших событий. Новости на Красноярск-ФМ.
1: Здравствуйте. Минздрав утвердил новые правила подготовки будущих родителей к рождению ребенка. Документ вводит единые стандарты для школ беременных. 5 занятий по ОМС с акушерами-психологами. Ключевое нововведение – обязательное вовлечение будущих отцов. Их научат уходу за новорожденным и основам поддержки при родах. Эксперты отмечают, что подготовленные пациентки спокойнее ведут себя в родах и лучше взаимодействуют с персоналом. Об этом пишет «Коммерсант». С 23 мая до конца октября в Красноярске ограничат движение на нескольких мостах. Проезжую часть сузят на Октябрьском мосту, путепроводе на авиаторов, Коркинском мосту и путепроводе на пограничников. На Коркинском мосту транспорт будет ехать по очереди в разных направлениях. Работы стоимостью 226 миллионов рублей проводит подрядчик «Енисей-Ремстрой-Плюс». Об этом сообщают НГС-24. Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются. Волонтеры планируют разбить лагерь на высоте, чтобы обследовать каменные и скальные образования. Однако работе мешают погодные условия и сложный рельеф. Как рассказал представитель отряда Лиза Алерт, главное сейчас дождаться схода снега, чтобы обеспечить безопасность самих поисковиков. Ранее спасатели уже участвовали в трехдневных поисках, но они не дали результатов. Об этом сообщает НГС-24. Ненецкий автономный округ признан самым пьющим регионом России. По данным Минздрава, там на одного человека приходится более 18 литров чистого спирта в год. Антилидерами также стали Еврейская автономная область и Чукотка. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель составляет всего 0,2%. Средний показатель по России – 8 литров, что на 24% меньше, чем 10 лет назад. Об этом пишет «Контекст». Новая рабочая неделя в Красноярске будет прохладной. Во вторник до плюс 12 с осадками. Среда станет самым теплым днем до плюс 16, но вечером снова дождь. С четверга похолодает до плюс 12, а в пятницу всего плюс 7 днем и плюс 1 ночью. Без осадков будет только вечером в пятницу. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО, любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
3: Сегодня в понедельник, 18 мая, в нашем городе облачно и без осадков. Ветер от 5 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM

0: Красноярске 8 с двумя нулями. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
1: 8.05 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов в студии Всеволод Бельмасов. И сегодня мы с вами бодримся на новой неделе. Всех с понедельником, друзья. Хоть и не самая радужная погода, плюс 3 градуса, но в выходные, надеюсь, что вы успели зацепить вот этот вот кусочек замечательного солнышка. Как минимум воскресенье. Воскресенье, вы, я думаю, что многие видели, как мото-братья открыли сезон. Всех поздравляю, конечно же, все, кто причастен к этим двухколесным замечательным транспортным средствам. Будьте в безопасности, будьте аккуратны, конечно же. Ну а водители, вам напоминаю о том, что сейчас открылся мотосезон. Это означает, что чуть чаще нужно смотреть боковые зеркала и, конечно же, аккуратнее перестраиваться. Еще, помимо всего, могу вас порадовать то, что в ближайшие 3 дня мы достаем все теплые вещи и утепляемся. Только вот в среду у нас более-менее будет весенняя погода, да, порадует нас среда уже плюс 19 градусов. Ну и чем еще порадует нас среда, я вам сейчас расскажу. Информация на правах рекламы. Будет выездная студия в замечательном жилом комплексе Чижи. Это интересное пространство. У этого микрорайона всегда есть центр притяжения. Вот, такую роль играет гнездо. Это пространство, которое задает настроение всему проекту. Не просто красивый объект на рендере, ну а текущее место встреч и прогулок. Тех самых коротких выходов из дома, которые будут делать район по-настоящему живым. Друзья, ну и мы, собственно, будем на этой студии. Ну как, я буду здесь вещать с нашего центра, с Баумана. А ребята, а именно Рома Бутанаев, Никита Неделин, Анюта и Юля, они поедут вот туда на выездную студию, будут вам рассказывать, как там здорово. Ну а я сейчас для всех тех, кто еще не согрелся, заряжу замечательную музыку. Утро с Красноярск FM.
0: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии. ЗПС хода свыше 900 километров. Низкий расход топлива. Быстрая зарядка. Новый Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
7: Ждем вас на Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
8: Планируем семейное счастье по-фамильному.
9: А это как?
8: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
9: А потом дети вырастут.
8: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
10: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников в аптеке. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
13: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
14: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Всем доброе утро, 8.16 в Красноярске. Мы продолжаем хоть как-то согреваться. Плюс 3 градуса за окном. С вами в студии Сева Бельмасов. И помимо всего, готов вас поздравлять с праздниками понедельника. Их у нас сегодня достаточное количество. А именно, день рождения майского жука. Да, вот того самого большого, жужжащего. Обязательно, если увидите, ну, я думаю, что в ближайшее время вряд ли. Но если увидите, поздравьте его. Международный день музеев. А вот это уже такой более серьезный праздник, как по мне. Да, ни в коем случае не хочу обижать майских жуков, но все-таки. Международный день музеев, и я, знаете, я его еще начал праздновать с субботы. Вы, наверное, помните, как у нас еще в пятницу были в гостях замечательный представитель мемориального центра Виктора Петровича Астафьева в Овсянке. Так вот, там была ночь музеев, и мы смочь, в общем, на нее попасть. Я лично приехал, посмотрел, насладился, восхитился, во-первых, набережной в Овсянке, как же я там давно не был, как же там чудесно и красиво. Во-вторых, проектом, который действительно меня впечатлил, была такая тема, как «Назад в детство», погружение. И действительно, я сумел погрузиться назад в детство. И угостили нас и пирожками, и вот этими трубочками вкуснейшими со сгущенкой вареной. И самое главное, конечно же, мы посмотрели и обратились немножко назад в историю. Ну, а давайте перейдем сейчас немного к современной истории, а именно вот компания Unit 3 выпустила первого меха-робота. Да, я расскажу вообще, что это такое, да, робот-меха. Это тот самый робот, который может быть использован только с человеком внутри. То есть в кабине может сидеть пилот, и этот робот может трансформироваться из двухногого, такого большого, в четырехколесную платформу для прохождения сложных

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
3: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Геленского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Геленского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012. 0+.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 3212-46.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: А я сдал сессию.
4: А мы вчера поженились.
5: А у меня сын родился. Третий.
4: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
6: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Вторнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Вторнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8.29 в Красноярске, 6 баллов от Яндекса. И сейчас разберем дорожную обстановку на правом берегу. Что же у нас? На улице Мичурина в сторону Октябрьского моста движение затруднено вплоть вот до самого Мичуринского моста. Улица Волгоградская, улица Чайковского также будет очень трудна в пересечении. И Александра Матросова, Свердловская, семафорная, 60 лет, октября. По классике вот этот вот пятачок там весь стоит. Имени газеты «Красноярский рабочий» на кольцо и коммунальный мост. Все это у нас будет в машинах. Также переместимся на левый берег. На левом берегу у нас улица Авиаторов по классике жанра, да, к сожалению, затруднена в сторону планеты. И есть у нас небольшое ДТП. Улица Металлургов, Краснодарская в сторону Зенита. Все это очень-очень трудно идет. И если мы перейдем на улицу Майерчика, также Калинина, все-все-все у нас красным горит. Пока что 6 баллов от Яндекс. Надеюсь, что будет лучше. И, кстати, небольшая новость. Улицу Авиаторов будут расширять. Наверное, чуточку это вас обрадует. Ну, а следующая композиция для всех тех, кто сейчас в пробке.
2: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Неделя Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте Эль-Сити.рф.
2: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Восемь тридцать шесть в Красноярске. Всем доброе утро. С вами Сева Бельмасов. Завтрак чемпиона. Вот так вот, да, подавился я чем-то, видимо. И прямо сейчас уже в Красноярске плюс 4 градуса. Ну, хоть какими-то способами мы повышаем эту температуру. Надеюсь, что вы вместе со мной. Также напоминаю, что сегодня у нас замечательный день музея всемирный. И, собственно, новость, наверное, которая... будет очень актуально. В Эрмитаже задержали 45-летнего посетителя, который сел на большой императорский трон в Георгиевском зале. Вот, об этом, в общем-то, нам сообщили уже по Петербургу и Ленинградской области. Как рассказала пресс-служба музея, мужчина зашел за ограждение, сел на тронное кресло и начал зачитывать речь. На требование прекратить перформанс нарушитель отреагировал агрессивно. Но в зал достаточно быстро прибыли сотрудники службы безопасности Эрмитажа вместе с сотрудниками Росгвардии. Ну и вот, в общем-то, у мужчины при себе нашли еще и какой-то небольшой нож танта, который был спрятан в обуви. Я думаю, что сейчас, нас если еще и заставят разуваться перед тем, как входить в музей, будет, конечно, не очень приятно. Но никто из посетителей не пострадал, это самое главное. И, в общем-то, похожий инцидент уже был в марте 25-го года. Посетитель один Александр сел на трон магистра Мальтийского ордена конца 18 века и, в общем-то, начал тоже зачитывать речи, а после этого встал ногами на подножную скамеечку, при этом повредив ткань, и, в общем-то, суд ему выписал 847 тысяч штрафа, да, пока что рублей, за порчу и повреждение музейного экспоната. Вот такие вот истории, друзья. Надеюсь, что вы будете более внимательно относиться к замечательным реликвиям. Но еще к чему можно относиться внимательно, это к информации на правах рекламы, а именно, собираетесь строить дом и хотите сделать это с умом, компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо, от 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов септик в подарок, прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнайте подробности на Брянская, 142, офис 315, по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Ну а у нас, кстати, совсем скоро будет рубрика «Встречка» вместе с Александром Морозовым. 8.45, я думаю, что вы уже многие знаете. Вы можете задать Саше много вопросов, интересующих по поводу автомобиля. И, конечно же, с радостью он на все ответит. Если есть какая-то дилемма, то нужно ее решать.
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпаемся!

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
4: Для семьи.
3: Для кого нужен его огромный багажник?
4: Для семьи.
3: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково, 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
2: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ну и, конечно же, друзья, 3-2-0-600 номер, который, по которому можно будет дозвониться прямо сейчас. Рубрика «Встречка» от Александра Морозова.
1: Информация на правах рекламы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
0: 8:47 в Красноярске, и прямо сейчас Александр Морозов уже готов отвечать на ваши вопросы. 3-2-0-600. Если что-то вас интересует насчет автомобиля, Саша с радостью, конечно же, с вами поделится своим опытом. Доброе утро, Саш.
5: Да, доброе утро, друзья. Ну и, конечно, ждем звонков, разговоров в прямом эфире. 3-2-0-600 – это наш номер телефона.
0: А уже есть.
5: Вы можете дозвониться. Если есть, давай.
0: Доброе утро.
5: Алло.
6: Доброе утро.
5: Да, слушаю вас.
6: Александр, скажи, пожалуйста, вот в последнее время, сейчас смотрю, много появилось Volkswagen, вот там T-Roc, T-Cross, вот такого плана. Скажи, пожалуйста, мнение твое по поводу этих машин.
5: Ну, мы понимаем прекрасно, почему люди покупают такой транспорт. Вроде как бы хочется кроссовер, а вроде как и дорого все остальное. Поэтому те же самые Тироки пользуются Тару, Таураны и много-много другого спросом, потому что есть небольшие объемы и есть вроде как более-менее удачная цена. По сравнению с маленькими кроссоверами других производителей, весьма неплохо, я вам скажу. То есть, если мы будем брать в среднем температуру по палате, это не дороже, чем, допустим, какие-то китайские кроссоверы, а в некоторых случаях даже выгоднее и дешевле. Ну и второе, это немножко другое в плане комфорта и управления автомобиль, нежели, допустим, более дешевые маленькие аналоги. Те, у кого есть привилегия в левый руль и не хочется задаваться за правый, могут спокойно рассматривать себе такие варианты. Минусы одни, они очень маленькие, не сильно высокие, не, ну, понятно, не самые проходимые, вместительные и так далее. По содержанию, скажу так, если мы будем брать, опять же, по среднему чеку, и единственное, что бы меня остановило от покупки, это гарантия, ее отсутствие. Ну, а если брать ремонтопригодность, давным-давно уже узловая замена идет на этих автомобилях в том числе. Но вот, допустим, Тару X, которые сейчас тоже активно везутся, вполне адекватные, и я считаю, что как вариант для автомобиля второго в семье, для жены, например, там, или для дочери, вообще очень рабочая тема. Поэтому если рассматривать, то рассматривать именно вот ваговскую платформу, она хотя бы ясна, понятна, и никаких там супер подводных камней в ней нет. Да, это не супер просто в плане обслуживания и не так дешево, как хотелось бы, но, пардон, ребят, сейчас ничего дешево не будет уже.
6: Все, понял, спасибо большое.
5: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Следующий звонок примем. Напомню, наш номер телефона 3-2-0-600. И мой эфир. Дозванивайтесь. Можете добавить что-то к нашим разговорам в эфире. Если хочется свой вопрос озвучить, мы тоже с удовольствием ждем.
0: Да, Саша, кстати, вот тут видел недавно презентацию новой BMW version Alpina. Да, в Италии представили этот Бэтмобиль, как по мне. Такая роскошная.
5: Слушай, ну,
0: роскошь.
5: Бэтмобиль, конечно, здорово, когда у тебя 80% убытков, но, как бы, посмотрим, чем это будет пахнуть дальше. BMW давно уже, как бы, не в фаворе в плане заработка, но вот Alpina версия интересная, и я считаю, что если они ее запустят все-таки в этом году, хотелось бы увидеть ее на дорогах общего пользования, я думаю, в Москве мы ее сразу посмотрим. Вот. Что касается, допустим, там других европейских компаний, ну вот буквально с прошлой недели была новость о том, что Volkswagen еще два завода закрывает, Mercedes закрывает свой самый большой шоу-рум прямо в центре. Ну и как бы, ребят, камон, у них заработка-то такого нет. И этот, господи, Porsche уже полгода отчитывается о том, что они в убытках сидят. Поэтому если потеря в 85-90% прибыли, для кого-то фигня, то для европейцев это на самом деле повод задуматься. Поэтому сейчас, конечно, выпуск подобного Бэтмобиля выглядит очень круто. Насколько я понимаю производство автомобилей и, в принципе, понимая ситуацию в Европе, это влетает в какую копейку. И такая машина, она и в производстве будет дорогая, спрос на нее будет небольшой. Ну и, соответственно, продаж таких, которые могут поднять с пола производство, ну, вряд ли получится. Поэтому, да, пока остается только радоваться, смотреть. У нас время вышло, да?
0: Да, да.
5: Ну что ж, тогда всем удачи, желаем, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
7: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Под Красноярском начали ремонт двух участков трассы Емельяново-Устюг. Движение там ограничено, осталась одна полоса. Работы идут на отрезках общей протяженностью почти 9 километров. Стоимость контракта – более 220 миллионов рублей. Подрядчик – Крайдело. Ранее в 24-м и 25-м годах на трассе отремонтировали участок в районе деревни Плоская. Дорога связывает населенные пункты и обеспечивает выход к Красноярску. Об этом сообщает НГС-24. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. На конец недели зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев и 80 предполагаемых смертей. Роспотребнадзор заявил, что риск распространения Эболы в России в настоящее время отсутствует. Об этом пишет «Контекст». Банк России скорректировал требования к микрофинансовым компаниям, которые были обязаны с 1 марта обслуживать клиентов при выдаче онлайн-займов с использованием биометрии. Регулятор не будет наказывать компании за нарушение этой нормы до 1 января 2027 года. Благодаря такой поблажке по итогам года рынок сможет показать рост выдачи займов на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсант». В студенческом городке Ветлужанка Красноярского аграрного университета построят двухэтажный спортивный комплекс площадью около 1500 квадратных метров. Проекту одобрили облик в управлении архитектуры. О планах строительства говорили еще в конце 2024 года. На эти цели край выделит 360 миллионов рублей, пишет «Проспект Мира». В общественной палате предложили запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Мера должна помочь в борьбе с интернет-мошенничеством. Полной гарантии она не даст, если подросток будет использовать сервисы обхода блокировок. Ранее запрет на соцсети до 16 лет ввели в Австралии. Аналогичные меры рассматривают в Великобритании, Франции и других странах, пишет «Коммерсант». И о валюте: доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Немного о погоде. Сейчас в Красноярске плюс 4 градуса, днем до плюс 10. Немного пасмурно, а также порывы ветра 6 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск.

0: Красноярске 9.00. Доброе утро, просыпаемся.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 9.03 в Красноярске. Всем доброе утро. Продолжаем мы вместе с вами погружаться в эту новую рабочую неделю. Да, она не сокращенная, да, она, возможно, и холодная. Но, друзья, я уверяю вас, точно она вас должна быть порадовать. Как минимум, тем, что вы слушаете Красноярск ФМ, уже вы молодцы. Уже вы чемпионы, завтрак чемпионов. Прямо сейчас разыграет для вас два билета на концерт Павла Пламенева. Это один из самых ярких независимых рок-музыкантов новой волны. Между прочим, да, 3-2-0-600 тот номер, который, в общем-то, с легкостью может набрать каждый и забрать два билета на концерт 21 числа в 20.00 в Циркус Концерт Холл. Вот, в общем-то, два билета для любого человека. Прямо сейчас мы разыграем. Вот есть у нас звонок. Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Виктор,
0: ну что же, Виктор, знаете что? Вот сегодня хочется как-то порадовать вас, Виктор. И, в принципе, даже никаких вопросов вам не буду задавать. Просто уже сразу же разыграю для вас билеты, уже вы победили. Если хотите что-то... Да, вот такая праздничная эмоция от нас и от вас в том числе. Виктор, может быть, что-то хотите сказать, пожелать красноярцам в такую нелегкую погоду?
2: Да, погодка начала радовать, солнышко светит, там прохладно, но это все мелочи. Я бы хотел, чтобы весь Красноярск моргнул в этим летом. И когда открыл глаза, чтобы все дороги были сделаны, все тротуары были уже вымощены, не было никаких куч, то есть пробок у нас в городе не было, и чтобы все радовались, чтобы это прошло незаметно, без всяких нагрузок для красноярцев.
0: Ну вот замечательно, замечательная от вас речь, Виктор. Я хочу сказать то, что уже, видимо, вас услышали, и улицу Авиаторов будут расширять. Вот сейчас оттуда убирают деревья.
2: Давно пора.
0: Давно пора.
2: Только что там стоял в пробке, минут, наверное, 20.
0: Вот, надеюсь, что в ближайшие месяцы будете там стоять минут 10 или 5, да? Не отключайтесь ни в коем случае, расскажем вам, собственно, как получить билеты. Ну и спасибо, что слушаете Красноярск ФМ.
2: Спасибо.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
3: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
6: Хватит ждать. Звони «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
7: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
8: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на Правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
9: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
11: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
10: Сивол, ОГРН 125-240-023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
12: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Hey, 9.14 в Красноярске. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов вместе с вами в студии делится новостями, а именно силовые тренировки – отличный способ победить депрессию. Это уже подтвердили ученые. Я думаю, что уже и не раз мы слышали, но сейчас новые новости. Возможно, тавтология. Ну что же, новое исследование показало, что развитие мышц напрямую влияет на мозг. Чем больше у вас силы, тем крупнее объем гиппокампа. Кто не знает, что такое гиппокамп, это такая штука в височных у нас долях, да, головного мозга. Помогает регулировать стресс и отлично, растет от регулярных нагрузок. Вот эта вот история. Если мы качаемся, то укрепляем и мышцы мозга. Этот отдел мозга еще отвечает за интеллект и за память. Борется с болезнью Альцгеймера. Физически слабые люди на 42% чаще сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Для защиты организма важнее всего делать базовые движения, и это, в общем-то, и главный элемент успеха. Спортсмены лучше прокачивают этот гиппокамп. Именно поэтому они система намного легче справляется с любыми внешними раздражителями. В общем-то, спорт — это очень важно в нашей жизни. И информация на правах рекламы. Большинство людей откладывают спорт не потому, что, ну, совсем не хотят заниматься, а потому, что на него сложно выкроить время. У меня такое случается. Собраться, доехать, вернуться обратно, да, и вот тренировка уже превращается в отдельную задачу. Но в Чижах этот вопрос решили проще. Здесь предусмотрены фитнес-комнаты прямо в дизайнерской входной группе на первом этаже. Это значит, что путь к привычке становится короче и реально удобнее. Фитнес-комната в доме – это не просто про пафос, а про нормальную бытовую логику. Не нужно тратить время на дорогу, покупать очередной абонемент. В общем-то, уговаривать себя просто. Спускайтесь на первый этаж, и все здорово. Узнать подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж «Арбан» по телефону 205-15-15 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до его отмены. Застройщик ООО «СЗ Арбан» 2002. Дамы... Да, сданы уже дома. И дамы в том числе.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
4: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
3: Заказывайте. Крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
5: Киренского, 2Б. 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-2056-337-18+.
7: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
8: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
9: А папа?
8: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
9: И как же быть?
8: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Созиальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2Ж, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
11: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и

0: 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города.
1: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: 9.29 в Красноярске, 4 балла от Яндекс. И сейчас разберем дорожную ситуацию на правом берегу. Помимо небольшого ДТП, которое расположено на пересечении Симафорной и, в общем-то, Александра Матросова, да. На правом берегу все остальное замечательно. Замечательно, можно двигаться спокойно, размеренно и никуда не торопиться, судя по всему. А на левом берегу у нас тут сразу же несколько затрудненных ситуаций. Улица Авиаторов в сторону Планеты, улица Авиаторов в сторону Октябрьского моста, также улица Шахтеров в сторону Центра затруднена. И, в общем-то, Свободный проспект не оправдывает своего названия. Он совершенно не свободный. В сторону Брянской вам придется немножко подождать в пробке. И для всех тех, кто сейчас стоит на светофоре в пробке, для вас композиция, друзья.
4: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Поднимаем настроение.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 9:33 в Красноярске. Продолжаем мы вместе с вами. Если что, меня зовут Сева Бельмасов. И сегодня, к сожалению, пока что я без Юлии Майнгард, но обещаю, что завтра она будет в строю и вместе со мной дарить вам новости. Я знаю, что вы ее очень любите. А пока что расскажу вам о меме 6-7. Кто вот слышал вот эти вот цифры, да, 6-7, и вот, может быть, от своих детей, да, где-то вот в соцсетях. Немного поделюсь с вами. Этот мем родился буквально несколько месяцев назад, когда на одном из спортивных мероприятий в США парень просто вот сделал легкие движения руками вверх-вниз и начал говорить 6-7. Вот. Что это под собой означает, не знаю. Возможно, они играли в баскетбол, и вот такой вот был счет примерно 6-7. В общем-то, мемы этот 6-7 хотят запретить. Его назвали национальной угрозой России. По словам депутата Михаила Иванова, использование этой фразы указывает на симптом цифрового слабоумия. Из-за мема дети теряют над собой контроль и срывают уроки в школе. В общем-то, я думаю, что не нужно срывать уроки в школе. И Папа Римский, кстати, в том числе, уже поддержал этот мем. Вот он совсем недавно, буквально вчера-позавчера, проходил рядом с ребятишками. Они начали ему скандировать этот мем, и он, в общем-то, подхватил эту всю историю. Ну а то, что мы можем подхватить, так это информацию на правах рекламы. Я думаю, что всем известная вам кондитерская Кувертюр уже готова радовать, и включая своими вкусными тортами, замечательными выпечками. Но это не только. Кувертюр еще использует многообразные способы порадовать вас. Например, если вы совсем скоро готовите выпускной, они готовы предоставить замечательную вкусную кухню, кейтеринг. В общем, не нужно заморачиваться. Просто попробуйте, просто напишите, и, в общем-то, будет вам радость. Кувертюр. Информация на правах рекламы. А сейчас немножко сахара от Maroon 5 с песней Sugar к нам заскакивает.
2: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4. Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
6: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 9:45 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Вельмасов. Делюсь с вами новостями. Судебные претензии Дуа Липы к Samsung. Певица, согласно иску, подала, в общем-то, на Samsung в суд. И из-за чего вы думаете? Из-за того, что Samsung использовала фотографию Дуа Липы на коробках для телевизоров, которые продавались на территории страны в 2024 году. Певица утверждает, что компания разместила ее снимок лица на изображении экрана телевизора, напечатанном на картинке, в общем-то, упаковки. Ну, представьте себе, да, вот картинка на упаковке телевизора Samsung, причем ее особенно расстроило то, что это была бюджетная линейка телевизоров. И, в общем-то, Samsung уже дали свой ответ. Они сказали то, что использовали ее права и фотографию исключительно через контрагента, да, который заверял, что все права куплены, все в порядке, все нормально, можете Dua Lipa, пожалуйста, на свои телевизоры размещать. Но оказалось не так. Что же она делала 2 года? Ну, наверное, в общем-то, не знаю, видимо, собирала все данные, доказательства. Ну, а с чем бы стоило все-таки побороться или не очень? Так это, возможно, с рекламой в некоторых парикмахерских. Вы видели, да, то есть сколько используют там разнообразных знаменитостей. Если они приедут когда-нибудь в Россию или к нам в Красноярск, они увидят и, пожалуйста, Стейтема, который продает удочки, и, возможно, руки-ножницы, да, вот знаменитую, который делает замечательные прически. Но нам это нравится, и мы ни в коем случае не хотим этого завершения.
2: Завтрак чемпионов!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах. Власти на местах должны обеспечить бойцам помощь с трудоустройством, внеочередное медицинское и санаторно-курортное лечение, субсидии на газификацию жилья и другие льготы. Часть мер затронет и членов семей. Поддержка будет действовать минимум до конца года, следующего за завершением спецоперации. А для ветеранов с инвалидностью и семей погибших – бессрочно. Об этом пишет Борус. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отравлении 33 курсантов Красноярского кадетского корпуса имени Лебедя. По предварительным данным ведомства, 14 и 15 мая в медпункт учебного заведения с признаками кишечной инфекции обратились более 30 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет. Детям оказали необходимую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кадетский корпус перевели на дистанционный формат обучения. Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает «Комсомольская правда». 27 мая губернатор Красноярского края Михаил Катюков проведет очередную прямую линию. Трансляция начнется в 19 часов на телеканалах «Енисей», «Россия-24» и «Сибирь-24». А также в социальных сетях главы региона. Задать свой вопрос можно через специальную форму или по номеру единого контакт-центра краевого правительства 122. Каждая четвертая иностранная компания в России имеет учредителей из Китая. До 2022 года их доля не превышала 4%. Сейчас в стране действует 15 500 компаний с китайским участием. Чаще всего бизнес связан с оптовой и розничной торговлей, а также онлайн-торговлей. Только с начала этого года было открыто более 1500 таких предприятий. Об этом пишет «Кровавая барыня». Победителем Евровидения 2026 стала болгарская певица Дара с песней «Бангаранга», которая набрала 516 баллов. Это первая победа Болгарии на конкурсе за всю его 70-летнюю историю. Номер готовила команда Филиппа Киркорова. Финал прошел в Вене. Второе место занял Израиль, третье – Румыния. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Пробуждается весной природа.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Немного о погоде в столице Сибири. Сейчас в Красноярске плюс 5 градусов, днем до плюс 10, порывы ветра 6 метров в секунду. Немного пасмурно, но проглядывается солнце. Радует легкая одежда и легкая надежда на то, что скоро мы ее наденем.
8: Информация на правах рекламы. Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Прямо сейчас в Красноярске 10 с двумя нолями. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет,
11: хай. Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: .03 в Красноярске. Всем доброе утро. Уже 10.04. Представляете, как быстро летит время. С вами завтра чемпионов Сева Бельмасов. Пока что в соло, но завтра обещаю, что Юля будет вместе со мной. Ну а прямо сейчас вот исследователи провели на... Да-да-да, на самые популярные слова в регионах России, а именно «скипка», «грядушка» и «растыка». Представляете, вот такие вот интересные слова используют. В общем-то, провели ВКонтакте и Грамота.ру, и изучили больше 1000 публикаций, собрали слова, которые жители разных регионов до сих пор активно используют в повседневной речи. Но хочется услышать и наши красноярские слова. Друзья, вы, кстати, можете их писать на наши мессенджеры, в группе ВКонтакте, в Максе, в общем, везде. Я лично знаю, вот среди знакомых своих и, в общем-то, из других регионов ребят, которые приезжают в Красноярск, их очень удивляют следующие слова. Во-первых, слово «козный», да, ну, то есть у нас говорят «козный», «козить», «смешной», вот, что-то смешное, что-то забавное у нас рассказывает, да. Например, в Забайкальском крае говорят «давить пену» или «тянуть пену», да, тоже очень интересно. «Матрицы», да, это, то есть, диски для записи, «пимы», это «вареники», вот. Вот. И, конечно же, всем известная нам майка. Это пакет. Я не знаю, какие слова используете вы, но я сейчас использую слова для нас и для вас, в общем-то, на правах рекламы. 20 числа, 20 мая вечером пройдет выездная студия от наших ребят, от вечерников, от навигатор. Вместе с Юлей и Майнгард приедут в замечательное гнездышко Чижи. И, в общем-то, там расскажут вам, как же там здорово и хорошо. У хорошего микрорайона всегда есть центр притяжения. В Чижах такую роль играет гнездо, где это пространство, которое задает по-настоящему роль всему проекту. Это не простой красивый объект на рендере, а будущая точка встреч и ваших прогулок. В центре высотного микрорайона Чижи появится гнездо, круглый, витражный, двухсветный павильон, внутри которого со временем можно будет делать разнообразные социально значимые бизнесы, детские творческие студии, креативные пространства для встреч, место, где можно будет перекусить. В общем, все это про гнездо. Конечно же, узнать подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч в отделе продаж Арбан по телефону 205 15 15 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено, количество квартир тоже ограничено, действует до его отмены. Застройщик ООО «The Arban» 2002 года. Дома сданы.
3: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
2: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
3: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
4: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слип-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слип-кайфа встречайте.
6: Слипкайф.ру.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск ФМ. 10:17 в Красноярске. Не так тепло на улице, но солнце радует. Солнце греет, и с вами вместе греюсь я, Всеволод Бельмасов. И, в общем-то, прямо сейчас надеюсь, что подогрею вас замечательными призами, а именно двумя билетами на концерт «Жди меня» от труппы «Свободный балет». Прошу прощения. Если вам хочется провести вечер красиво, глубоко, по-настоящему, информация на правах рекламы, у нас отличная новость. На Красноярск ФМ мы разыграем прямо сейчас пару билетов на хореографию. Графическую сюжет «Жди меня» от труппы «Свободный балет». Это спектакль, где чувства говорят языком танца. Любовь, сила духа, вера, нежность, страсть и ожидания. В основе первого отделения бессмертные строки Симонова, а во втором эффектные темпераментные номера, от которых буквально захватывает дыхание. Итак, у нас уже есть звонок. Вообще хотел разыграть в Максе, но давайте по звонку, в принципе, почему нет? А вот, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
2: Василий.
0: Василий, Василий. Очень, во-первых, приятно то, что слушаете нас. Во-вторых, как давно последний раз были на балете?
2: Никогда.
0: Во, последний раз никогда, Василий. Ну что же, самое время с чего-то начинать, правда же? Тем более, что ребята приезжают к нам 23 мая, 18:00, большой концертный зал, то есть все будет максимально красиво, эстетично. Ну, так как пара билетов, то нужно будет, скорее всего, кого-нибудь с собой взять.
2: С дочей пойду.
0: Вау, вот это настоящая классная история, ведь папа действительно может все, что угодно. Ну что же, Василий, попрошу вас не отключаться, потому что за эфиром расскажу, как же получить билеты. Ну и есть возможность у вас что-нибудь пожелать всему Красноярску.
2: Желаю хорошего настроения всем сегодня и всегда. Пусть будет солнце, пусть будет мир.
0: Да, да, замечательные слова. Ну и сейчас для наших радиослушателей продолжение Дуа Липа с «Танцами в ночи». А у нас замечательные новости.
3: Завтрак чемпионов.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Геленского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Геленского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович. Огород Е307-246-303-800-012. 0+.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-2056-337. 18+.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цвет. Цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 10:28 в Красноярске. Жизнь прекрасна, если ты на машине не стоишь еще и в пробке. А сейчас я вам расскажу, как же ее обойти. 4 балла от Яндекс. И, в общем-то, на правом берегу у нас, помимо Волгоградской, с пересечением газеты «Красноярский рабочий», больше-то нету никаких дорожных ситуаций тяжелых, поэтому можно двигаться достаточно спокойно. А вот на левом берегу у нас от «Кристалл-арены» до «Зенита» есть небольшая пробка. Также есть у нас небольшое ДТП на кольце Шахтеров и 9 мая пересечение. И, в общем-то, есть у нас небольшое, в том числе, ДТП на проспекте Свободном. Из-за этого в сторону Брянской будет затруднительно ехать. Друзья, всем замечательного пути. Ну и самое время просыпаться хоть как-то. Возможно, Авичи нам в этом поможет. Wake me up!
0: Стоп, машина! Эй, машина! Стоп-машина,
1: эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или меньшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
2: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 10:37 в Красноярске. Доброе утро. С вами завтрак чемпионов Сева Бельмасов. Ну, сейчас уже в Красноярске плюс 6. Ну, по ощущению, за солнышко как будто бы все плюс 10. И сейчас, надеюсь, что будем дальше повышать этот градус за счет наших новостей. Налоговый вычет на свадьбу предложили ввести в Госдуме. Предполагается, что выплата будет однократной в размере расходов на праздник. Но не более 400 тысяч рублей на двоих. Вот. Из таких некоторых нюансов вернуть потраченные деньги на алкоголь и табак нельзя. Вот. Вы скажете, а начиналось так красиво. Ну, конечно, конечно, красиво. И помимо всего, вообще хочется затронуть эту тему. Лето, это же вообще пора свадеб. Вы знаете, что сейчас нужно будет готовиться к этому делу. И в том числе вас наверняка уже и приглашают на свадьбы разнообразные. Сколько же стоит вообще свадьба в регионе, да, чтобы вы понимали. Сейчас в среднем в Красноярске, в Красноярском крае, свадьба начинается от 800 тысяч рублей на 50 гостей до 2 миллионов. Вот такой вот средний бюджет, представляете себе. Бюджет напрямую зависит, конечно же, от формата, да. Я, между прочим, провожу свадьбы и понимаю вообще, сколько нюансов, сколько тонкостей, да, помимо ведущего, там вообще используется. Во-первых, банкетный зал и ресторан, да, аренда, это в среднем там 200 тысяч рублей, 400 бывает, вот. И плюс еще и еда с алкоголем в том числе, да. Ни в коем случае не призываем никого, да, это дело употреблять. Бывают у нас и трезвые свадьбы. Декор и флористика. От 100 до 250 тысяч рублей. Но я знаю, что и больше бывает, там выходят вот эти вот цветы замечательные, живые. Вот. Ведущие диджей в регионе 50-90 тысяч рублей. Скажу так, уже цены выросли. Фотограф, видеограф 50-120 тысяч рублей. Свадебные образы и стилист для невесты. Это 70-150 тысяч рублей. Аренда площадки, в общем, прочие расходы от 100. Там торт, кольца, транспорт, в общем, все-все-все. Друзья, ну, я не знаю, что же еще вам сказать. Наверное, скажу что-нибудь приятное. Возможно, после этих приятностей у вас и сразу же появится аппетит, и захотите вы чего-нибудь вкусного. И, например, вот впереди экзамены, новая жизнь. Сегодня время праздновать, информация на правах рекламы. Сделайте ваш школьный выпускной незабываемый вместе с кувертюр. Изготовим грандиозный торт с символикой школы, либо же там же свадебные торты, теплыми пожеланиями, абсолютно точно. Нужен современный формат, заказывайте стильные десерты, которые идеально смотрятся в соцсетях и дарят истинное наслаждение. Кувертюр — это премиальное качество. Ждем ваших заказов по номеру телефона 292-98-74 или на сайте kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство», ОГРН 108-248-803-76-29. Академика Павлова, 1 строение 2.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске намерены разгрузить один из самых проблемных микрорайонов по выезду. На улице Петра Подзолкова, где в часы пик стабильно собираются заторы. В мэрии планируют заасфальтировать участок со стороны Преображенского, установить светофор и знаки, а также сделать пешеходный переход и тротуар. Обновят и запрещающую разметку на выезде. В этом году здесь также смонтируют недостающие остановочные павильоны, пишут НГС-24. Минпросвещение усилит контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, в двух регионах запущен пилотный проект по обеспечению академической честности с печатью заданий и сканированием работ прямо в аудиториях. Названия регионов не уточняются. Об этом сообщает «Контекст». На Торгашинском хребте в Красноярске мотоциклист не справился с управлением, упал и получил травмы. Происшествие случилось 16 мая. Прибывшие спасатели вынесли пострадавшего из труднодоступной местности на носилках и передали его медикам. Об этом пишет Ньюслаб. Старейший торгово-развлекательный центр Красноярска на Свободном сменит название и проведет ребрендинг. В 2027 году планируют обновить фудкорт и открыть библиотеку в сотрудничестве с мэрией. Из комплекса ушли небольшие магазины «Острова», крупные бренды остались. ТРЦ открылся в 2001 году на территории ликвидированного телевизорного завода. Сейчас им управляет петербургская группа компаний «Аврора». Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярске официально открыли мотосезон 2026. Праздник прошел на острове Татышев. Для гостей работала мото-джимхана, тематические локации, а на сцене выступала группа «Позовите Олега». Вечером колонна байкеров в сопровождении ГАИ проехала по центральным улицам и мостам города. Маршрут традиционный – от острова Татышев через Октябрьские и Николаевские мосты и обратно. Об этом пишут НГС-24. И о валюте: доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Тропинка в лесу запахла весной, запахла весной.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: О погоде в городе на Енисее. Сейчас в Красноярске плюс 7 градусов, днем до плюс 10. Порывы ветра в 6-7 метров в секунду. И как будто бы даже солнце нам улыбается.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск

0: 11 с двумя долями. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
2: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-701-93-30.
9: Свободный балет Валерия Терешкина представляет. Хореографическая сюита «Жди меня». Страсть, любовь, завораживающая пластика. 23 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
10: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Из Красноярска.
13: Для Красноярска.
14: Высший пилотаж.
15: Акт

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
6: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
7: Планируем семейное счастье по-фамильному.
8: А это как?
7: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
8: А потом дети вырастут.
7: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
9: Застройщик ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на «Спецресурс124.ру» и начни зарабатывать.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
15: Из Красноярска.
13: Для

11.30 в Красноярске. Завтра чемпионов Всеволод Бельмасов. И, в общем-то, в Москве построили самые большие американские горки в Европе. Аттракцион находится на территории парка «Остров мечты». Чтобы вы понимали, высота горок сравнима с 17-этажным домом, а длина маршрута составит около километра. Максимальная скорость вагончиков составит безумный 110 км в час. Надеюсь, что штрафы не будут приходить от ГИБДД за такие вот интересные маневры. Ну, а в Красноярске самые современные дома, в общем-то, строят Арбан. Я думаю, что много известно вам замечательных ЖК. В общем-то, и ЖК «Чижи» будет у нас анонсировано 20 мая, выездная студия. Обязательно вместе с навигатором мы туда поедем, посмотрим и расскажем, конечно же, вам все самые интересности, которые будут удивлять вас в этом ЖК. Особенно, когда в проекте действительно думают о семье, это видно не только по лозунгам, а по деталям. В «Чижах» одна из таких деталей – это детские игровые пространства в подъездах. Кажется, решение простое, но именно оно сильно меняет повседневность. У ребенка рядом есть место для движения и игры, а у родителей чуть больше спокойствия и меньше лишних беготни по городу в поисках, чем занять вечер. Детская игровая в доме – это очень удобно в обычной жизни. И информация эта вся на правах рекламы, конечно же. Узнайте подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж «Арбан» по телефону 205 15 15 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до отмены. Застройщик ООО «СЗ Арбан» 2022 год. Дома уже сданы.

0: Реклама.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
0: Реклама.
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
6: А я сдал сессию.
7: А мы вчера поженились.
8: А у меня сын родился. Третий.
9: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
10: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
13: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Завтрак чемпионов в студии Сева Бельмасов. Рассказываю вам, что же происходит вообще в культурной столице, кстати, Сибири. Ой, какой Сибири? России, северной столице, точнее. В Питере нашли самое зумерское заведение, я бы так назвал даже, нишевое. Называется оно «Бутербродик». Вот, там делают только бутерброды. Средняя цена там 100-200 рублей. Есть варианты с маслом, с колбасой, с сыром. И их даже оформляют в доставку. Вообще, мне там много приглянулось историй. Например, бутербродик на булке с маслом и яйцом. Вот. Мне кажется, я бы сейчас такой с удовольствием скушал. А информацию на правах рекламы, то, что я тоже люблю, и в эту сеть кондитерских я тоже заходил. Но вот узнать о том, что бывают у них не только сладости, но и разнообразные сытности, сейчас вам об этом и расскажу. Забудьте о скучных перекусах. Сеть Кувертюр предлагает вам идеальный ланч. Если дела не отпускают, мы доставим вкуснейший бизнес-ланч прямо к вам в офис. Быстро, удобно, невозможно вкусно. Кувертюр в Красноярске – ваш надежный партнер в обеденный перерыв. Звоните и заказывайте обед. Прямо сейчас телефон 292-98-74, сайт kuvertur.ru, ООО «Сибирское гостеприимство», ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова, 1, строение 2. Ну что ж, друзья, с вами сегодня вещал ведущий «Завтрака чемпионов» Всеволод Бельмасов. Обещаю, завтра, конечно же, будет ярче, жарче и, конечно же, будет в студии Юля. Юлю мы заждались, сделаем настоящее настроение и дальше для вас только высший пилотаж, только хорошая музыка. Спасибо, что слушаете.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Минздрав утвердил новые правила подготовки будущих родителей к рождению ребенка. Документ вводит единые стандарты для школ беременных. 5 занятий по ОМС с акушерами и психологами. Ключевое нововведение – обязательное вовлечение будущих отцов. Их научат уходу за новорожденным и основам поддержки при родах. Эксперты отмечают, что подготовленные пациентки спокойнее ведут себя в родах и лучше взаимодействуют с персоналом. Об этом пишет «Коммерсант». С 23 мая до конца октября в Красноярске ограничат движение на нескольких мостах. Проезжую часть сузят на Октябрьском мосту, путепроводе на Авиаторов, Коркинском мосту и путепроводе на Пограничников. На Коркинском мосту транспорт будет ехать по очереди в разных направлениях. Работы стоимостью 226 миллионов рублей проводит подрядчик «Енисей-Ремстрой-Плюс». Об этом сообщают НГС-24. Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются. Волонтеры планируют разбить лагерь на высоте, чтобы обследовать каменные и скальные образования. Однако работе мешают погодные условия и сложный рельеф. Как рассказал представитель отряда Лиза Алерт, главное сейчас дождаться схода снега, чтобы обеспечить безопасность самих поисковиков. Ранее спасатели уже участвовали в трехдневных поисках, но они не дали результатов. Об этом сообщает НГС-24. Ненецкий автономный округ признан самым пьющим регионом России. По данным Минздрава, там на одного человека приходится более 18 литров чистого спирта в год. Антилидерами также стали Еврейская автономная область и Чукотка. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель составляет всего 0,2%. Средний показатель по России – 8 литров, что на 24% меньше, чем 10 лет назад. Об этом пишет «Контекст». Новая рабочая неделя в Красноярске будет прохладной. Во вторник до плюс 12 с осадками. Среда станет самым теплым днем до плюс 16, но вечером снова дождь. С четверга похолодает до плюс 12, а в пятницу всего плюс 7 днем и плюс 1 ночью. Без осадков будет только вечером в пятницу. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Тропинка в лесу, запахло весной, запахло весной.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Прямо сейчас немного о погоде в нашем любимом городе. В Красноярске плюс 8 градусов, днем до плюс 11. Порывы ветра 7-8 метров в секунду. Но это мелочи, потому что дальше замечательная музыка.
7: Информация на правах рекламы. Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО, любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
8: Новая музыка в секретной фонотеке

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
6: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
7: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Красноярск.

20 мая мы откроем нашу выездную студию в высотном микрорайоне Чижи от компании Арбан. Так что Красноярск ФМ вновь на выезде, вновь в гостях. И, как правило, в проекте действительно, если думают о семье, если мы говорим именно о жилищном проекте, это видно не по лозунгам, а по деталям. В Чижах одна из таких деталей – это детские игровые пространства в подъездах. Кажется, решение довольно простое, но именно оно сильно меняет повседневность. У ребенка рядом есть место для движения, для игры, а у родителей чуть больше спокойствия и меньше лишней беготни по городу в поисках, чем бы занять вечер. И немного полезной информации на правах рекламы. Детская игровая в доме – это удобно именно в обычной жизни. Когда на улице ветер, дождь или просто не хочется ехать далеко, ребенку не обязательно сидеть дома на диване с планшетом или смотреть телевизор. Можно спуститься на первый этаж своего дома, позвать друзей или соседей и, не выходя на улицу, оказаться в оборудованной игровой со скалодромом, шведской стенкой и горкой. Но главное, такие пространства помогают формировать привычку к движению с раннего возраста. Когда спорт и активность становятся частью ежедневной среды, ребенок воспринимает их, естественно, как норму жизни, а не как обязанность два раза в неделю после садика или школы. Особенно важно, когда это происходит рядом с домом, рядом со взрослыми. Пока они занимаются в фитнес-комнате, ребенок также активно проводит время, копируя подход семьи к здоровому образу жизни. Такие решения и формируют ощущение дома, который помогает семье, а не подбрасывает новые бытовые задачи. В Чижах детская жизнь не вынесена куда-то далеко за пределы проекта, она уже встроена в саму среду. Пока вы занимаетесь в фитнес-комнате, ребенок играет в детской игровой. Узнайте подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж Арбан по телефону 205 15 15 и на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до отмены. Застройщик ООО СЗ Арбан 2022. Дома сданы.

0: Реклама. Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
1: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
3: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
2: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
4: Киренского, 2Б, 989-1001. И П. Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258.

0: страсть, любовь, завораживающая пластика. 23 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
1: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Половина первого в Красноярске. Пару слов о дорожной обстановке. Спонсор проверки на дорогах на радио Красноярск ФМ. ООО «Маркет». Магазин любимых покупок «Эль-Сити». 4 балла от сервиса Яндекс.Карты. Разберемся подробнее. Высотная и Гаденко в сторону Гурдыкап тормозят. Также высотная от телевизорного переулка в сторону Тотмина подтормаживает. До перекрестка с Юшкова придется терпеть. Свободный. Пробка большая собралась из-за ДТП на спуск к Космосу. Причем пробка начинается в районе Ладушки. И до Космоса придется двигаться довольно медленно. МРЧК также двигается не очень быстро в направлении Космоса. Опять же, понять и простить, что называется, Брянская в сторону развязки Калининской пробка собралась. Калинина в том же направлении чуть-чуть притормаживает. В центре есть небольшие затруднения на Парижской коммуны в оба направления, как от речного вокзала, так и со стороны улицы Марковского. Что касается района Советского, здесь особых трудностей нет. Вот Краснодарская подтормаживает в направлении Армейской, и других проблем не вижу. Что касается правого берега, Красраб в районе художественной галереи в оба направления, и также в сторону Красраба Волгоградская немного тормозит. Других трудностей не вижу. Четверка от Яндекса. Вам удачи на дорогах.
1: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Информация на правах рекламы.
3: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3 по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
4: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
5: Красноярск FM. I went deaf on the bitch.

0: Информация на правах рекламы.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: ремонтных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
4: А папа?
3: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Созиальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске намерены разгрузить один из самых проблемных микрорайонов по выезду. На улице Петра Подзолкова, где в часы пик стабильно собираются заторы. В мэрии планируют заасфальтировать участок со стороны Преображенского, установить светофор и знаки, а также сделать пешеходный переход и тротуар. Обновят и запрещающую разметку на выезде. В этом году здесь также смонтируют недостающие остановочные павильоны, пишут НГС-24. Минпросвещение усилит контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, в двух регионах запущен пилотный проект по обеспечению академической честности с печатью заданий и сканированием работ прямо в аудиториях. Названия регионов не уточняются. Об этом сообщает «Контекст». На Торгашинском хребте в Красноярске мотоциклист не справился с управлением, упал и получил травмы. Происшествие случилось 16 мая. Прибывшие спасатели вынесли пострадавшего из труднодоступной местности на носилках и передали его медикам. Об этом пишет Ньюслаб. Старейший торгово-развлекательный центр Красноярска на Свободном сменит название и проведет ребрендинг. В 2027 году планируют обновить фудкорт и открыть библиотеку в сотрудничестве с мэрией. Из комплекса ушли небольшие магазины «Острова», крупные бренды остались. ТРЦ открылся в 2001 году на территории ликвидированного телевизорного завода. Сейчас им управляет петербургская группа компаний «Аврора». Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярске официально открыли мотосезон 2026. Праздник прошел на острове Татышев. Для гостей работала мото-джимхана, тематические локации, а на сцене выступала группа «Позовите Олега». Вечером колонна байкеров в сопровождении ГАИ проехала по центральным улицам и мостам города. Маршрут традиционный – от острова Татышев через Октябрьские и Николаевские мосты и обратно. Об этом пишут НГС-24. И о валюте: доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 18 мая, в нашем городе облачно и без осадков. Ветер от 5 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. «Алео Бани Сибири» 258-2080.

0: скрипела раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». УГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
6: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ru.
7: Свободный балет Валерия Терешкина представляет. Хореографическая сюита «Жди меня». Страсть, любовь, завораживающая пластика. 23 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
2: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

И пока мы все в ожидании 20 числа, а именно в эту среду Красноярск ФМ приедет с выездной студией в высотный микрорайон Чижи от компании Арбан немного полезной информации на правах рекламы. Обычно технологии в доме ценят не за то, что они умные, а за то, что они убирают из жизни лишнюю суету. В Чижах одна из таких вещей – это умные дверные ручки. И это удобство начинаешь понимать не в день покупки квартиры, а в самый обычный вечер, когда руки заняты пакетами, ребенок рядом, телефон в кармане, а ключи, как назло, лежат где-то на дне сумки или карман. В Чижах дверь можно открыть отпечатком пальца, кодом, картой или телефоном. И это сразу делает быт намного проще. Не нужно носить связку ключей, делать лишние дубликаты, переживать, что ребенок потеряет ключ или что кто-то забыл его дома. Для каждого члена семьи можно настроить свой удобный способ входа. Кому-то отпечаток, кому-то код, кому-то карта, а можно и вообще все сразу. Если приходят гости, родственники или, например, клининг, можно использовать отдельный код доступа. Без передачи ключей из рук в руки и без лишних договоренностей, мол, обратно потом завезем. Вроде бы маленькая деталь, но она решает очень много мелких бытовых проблем. Ты просто быстрее попадаешь домой, меньше нервничаешь, меньше зависишь от ключей, как от предмета в целом. И в этом как раз-таки смысл хорошей технологии. Она не требует внимания к себе, она просто каждый день делает жизнь спокойнее и удобнее. Узнавайте подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж Арбан по телефону 215 15 15 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до ее отмены. Застройщик ООО «ЗЭ Арбан 2022». Дома сданы.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
2: Не оферта. Предложение действительно до 30.

0: Сайт sk-novyy-uroven.ru. Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на sivol.ru или звоните 8 800 698 80.
1: Сивол. Погода 125 240 0023 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
2: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

Это Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Забудьте о скучных перекусах. Сеть Кувертюр предлагает вам идеальный ланч. Если дела не отпускают, мы доставим вкуснейший бизнес-ланч прямо к вам в офис. Быстро, удобно и невероятно вкусно. Кувертюр в Красноярске. Ваш надежный партнер в обеденный перерыв. Звоните и заказывайте обед прямо сейчас. Телефон 292-98-74. Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1, строение 2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru и по

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
7: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
9: Звони 272-66-00.
8: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
9: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Минздрав утвердил новые правила подготовки будущих родителей к рождению ребенка. Документ вводит единые стандарты для школ беременных. 5 занятий по ОМС с акушерами и психологами. Ключевое нововведение – обязательное вовлечение будущих отцов. Их научат уходу за новорожденным и основам поддержки при родах. Эксперты отмечают, что подготовленные пациентки спокойнее ведут себя в родах и лучше взаимодействуют с персоналом. Об этом пишет «Коммерсант». С 23 мая до конца октября в Красноярске ограничат движение на нескольких мостах. Проезжую часть сузят на Октябрьском мосту, путепроводе на Авиаторов, Коркинском мосту и путепроводе на Пограничников. На Коркинском мосту транспорт будет ехать по очереди в разных направлениях. Работы стоимостью 226 миллионов рублей проводит подрядчик «Енисей-Ремстрой-Плюс». Об этом сообщают НГС-24. Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются. Волонтеры планируют разбить лагерь на высоте, чтобы обследовать каменные и скальные образования. Однако работе мешают погодные условия и сложный рельеф. Как рассказал представитель отряда Лиза Алерт, главное сейчас дождаться схода снега, чтобы обеспечить безопасность самих поисковиков. Ранее спасатели уже участвовали в трехдневных поисках, но они не дали результатов. Об этом сообщает НГС-24. Ненецкий автономный округ признан самым пьющим регионом России. По данным Минздрава, там на одного человека приходится более 18 литров чистого спирта в год. Антилидерами также стали Еврейская автономная область и Чукотка. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель составляет всего 0,2%. Средний показатель по России – 8 литров, что на 24% меньше, чем 10 лет назад. Об этом пишет «Контекст». Новая рабочая неделя в Красноярске будет прохладной. Во вторник до плюс 12 с осадками. Среда станет самым теплым днем до плюс 16, но вечером снова дождь. С четверга похолодает до плюс 12, а в пятницу всего плюс 7 днем и плюс 1 ночью. Без осадков будет только вечером в пятницу. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2. Good

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

И пока мы все в ожидании 20 числа, а именно в эту среду Красноярск ФМ приедет с выездной студией в высотный микрорайон Чижи от компании Арбан. Немного полезной информации на правах рекламы. Обычно технологии в доме ценят не за то, что они умные, а за то, что они убирают из жизни лишнюю суету. В Чижах одна из таких вещей – это умные дверные ручки. И это удобство начинаешь понимать не в день покупки квартиры, а в самый обычный вечер, когда руки заняты пакетами, ребенок рядом, телефон в кармане, а ключи, как назло, лежат где-то на дне сумки или карман. В Чижах дверь можно открыть отпечатком пальца, кодом, картой или телефоном, и это сразу делает быт намного проще. Не нужно носить связку ключей, делать лишние дубликаты, переживать, что ребенок потеряет ключ или что кто-то забыл его дома. Для каждого члена семьи можно настроить свой удобный способ входа. Кому-то отпечаток, кому-то код, кому-то карта, а можно и вообще все сразу. Если приходят гости, родственники или, например, клининг, можно использовать отдельный код доступа, без передачи ключей из рук в руки и без лишних договоренностей, мол, обратно потом завезем. Вроде бы маленькая деталь, но она решает очень много мелких бытовых проблем. Ты просто быстрее попадаешь домой, меньше нервничаешь, меньше зависишь от ключей, как от предмета в целом. И в этом как раз-таки смысл хорошей технологии. Она не требует внимания к себе, она просто каждый день делает жизнь спокойнее и удобнее. Узнавайте подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж Арбан по телефону 215 15 15 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до ее отмены. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Дома.

0: Реклама.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении? Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Геренского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Керенского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич, Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012. 0+.
5: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
6: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
7: Свободный балет Валерия Терешкина представляет. Хореографическая сюита «Жди меня». Страсть, любовь, завораживающая пластика. 23 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2Ж, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
4: А я сдал сессию.
5: А мы вчера поженились.
6: А у меня сын родился. Третий.
7: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
8: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке двух товаров из Азии третий по равной или наименьшей стоимости вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте Эль-Сити.рф.
5: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
6: Здравствуйте. Минздрав утвердил новые правила подготовки будущих родителей к рождению ребенка. Документ вводит единые стандарты для школ беременных. 5 занятий по ОМС с акушерами и психологами. Ключевое нововведение – обязательное вовлечение будущих отцов. Их научат уходу за новорожденным и основам поддержки при родах. Эксперты отмечают, что подготовленные пациентки спокойнее ведут себя в родах и лучше взаимодействуют с персоналом. Об этом пишет «Коммерсант». С 23 мая до конца октября в Красноярске ограничат движение на нескольких мостах. Проезжую часть сузят на Октябрьском мосту, путепроводе на авиаторов, Коркинском мосту и путепроводе на пограничников. На Коркинском мосту транспорт будет ехать по очереди в разных направлениях. Работы стоимостью 226 миллионов рублей проводит подрядчик «Енисей-Ремстрой-Плюс». Об этом сообщают НГС-24. Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются. Волонтеры планируют разбить лагерь на высоте, чтобы обследовать каменные и скальные образования. Однако работе мешают погодные условия и сложный рельеф. Как рассказал представитель отряда Лиза Алерт, главное сейчас дождаться схода снега, чтобы обеспечить безопасность самих поисковиков. Ранее спасатели уже участвовали в трехдневных поисках, но они не дали результатов. Об этом сообщает НГС-24. Ненецкий автономный округ признан самым пьющим регионом России. По данным Минздрава, там на одного человека приходится более 18 литров чистого спирта в год. Антилидерами также стали Еврейская автономная область и Чукотка. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель составляет всего 0,2%. Средний показатель по России – 8 литров, что на 24% меньше, чем 10 лет назад. Об этом пишет «Контекст». Новая рабочая неделя в Красноярске будет прохладной. Во вторник до плюс 12 с осадками. Среда станет самым теплым днем до плюс 16, но вечером снова дождь. С четверга похолодает до плюс 12, а в пятницу всего плюс 7 днем и плюс 1 ночью. Без осадков будет только вечером в пятницу. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Какое небо голубое!
8: Какое небо голубое!
9: Климат-контроль
10: на 96.2 FM.
3: Сегодня в понедельник, 18 мая, в нашем городе облачно и без осадков. Ветер от 5 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: 20 мая мы откроем нашу выездную студию в высотном микрорайоне Чижи от компании Арман. Так что Красноярск ФМ вновь на выезде, вновь в гостях. И, как правило, в проекте действительно, если думают о семье, если мы говорим именно о жилищном проекте, это видно не по лозунгам, а по деталям. В Чижах одна из таких деталей – это детские игровые пространства в подъездах. Кажется, решением довольно простое, но именно оно сильно меняет повседневность. У ребенка рядом есть место для движения, для игры, а у родителей чуть больше спокойствия и меньше лишней беготни по городу в поисках, чем бы занять вечер. И немного полезной информации на правах рекламы. Детская игровая в доме – это удобно именно в обычной жизни. Когда на улице ветер, дождь или просто не хочется ехать далеко, ребенку не обязательно сидеть дома на диване с планшетом или смотреть телевизор. Можно спуститься на первый этаж своего дома, позвать друзей или соседей и, не выходя на улицу, оказаться в оборудованной игровой со скалодромом, шведской стенкой и горкой. Но главное, такие пространства помогают формировать привычку к движению с раннего возраста. Когда спорт и активность становятся частью ежедневной среды, ребенок воспринимает их, естественно, как норму жизни, а не как обязанность два раза в неделю после садика или школы. Особенно важно, когда это происходит рядом с домом, рядом со взрослыми. Пока они занимаются в фитнес-комнате, ребенок также активно проводит время, копируя подход семьи к здоровому образу жизни. Такие решения и формируют ощущение дома, который помогает семье, а не подбрасывает новые бытовые задачи. В Чижах детская жизнь не вынесена куда-то далеко за пределы проекта, она уже встроена в саму среду. Пока вы занимаетесь в фитнес-комнате, ребенок играет в детской игровой. Узнайте подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж Арбан по телефону 205 15 15 и на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до отмены. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022. Дома сданы.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
6: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: выходные в разгаре, немного полезной информации на правах рекламы. Внимание, родители выпускников! Выпускной сезон в Кувертюр уже открыт. Успейте заказать легендарные торты от наших кондитеров. Любой дизайн, любая сложность, только натуральный состав. Планируйте банкет? Заказывайте доставку фуршетных наборов. Это стильно, сытно и очень удобно. От детского сада до выпускного бала мы создаем атмосферу праздника. Кувертюр, когда вкус имеет значение. Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Улица Академика Павлова, 1, строение 2.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
2: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на Правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-700-01-93-30.
4: Глазки закройте. Лягте в кровать. Кайф со слепгайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слепгайфа встречайте.
5: Слепгайф.ру.
6: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
2: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Информация на правах рекламы.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
6: А папа?
5: Любит горы. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
6: И как же быть?
5: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Свободный балет Валерия Терешкина представляет. Хореографическая сюита «Жди меня». Страсть, любовь, завораживающая пластика. 23 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: события.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Под Красноярском начали ремонт двух участков трассы Емельяново-Устюг. Движение там ограничено, осталась одна полоса. Работы идут на отрезках общей протяженностью почти 9 километров. Стоимость контракта – более 220 миллионов рублей. Подрядчик – Крайдео. Ранее в 24 и 25 годах на трассе отремонтировали участок в районе деревни Плоская. Дорога связывает населенные пункты и обеспечивает выход к Красноярску. Об этом сообщает НГС-24. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. На конец недели зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев и 80 предполагаемых смертей. Роспотребнадзор заявил, что риск распространения Эболы в России в настоящее время отсутствует. Об этом пишет «Контекст». Банк России скорректировал требования к микрофинансовым компаниям, которые были обязаны с 1 марта обслуживать клиентов при выдаче онлайн-займов с использованием биометрии. Регулятор не будет наказывать компании за нарушение этой нормы до 1 января 2027 года. Благодаря такой поблажке по итогам года рынок сможет показать рост выдачи займов на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсант». В студенческом городке Ветлужанка Красноярского аграрного университета построят двухэтажный спортивный комплекс площадью около 1500 квадратных метров. Проекту одобрили облик в управлении архитектуры. О планах строительства говорили еще в конце 2024 года. На эти цели край выделит 360 миллионов рублей, пишет «Проспект Мира». В Общественной палате предложили запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Мера должна помочь в борьбе с интернет-мошенничеством. Полной гарантии она не даст, если подросток будет использовать сервисы обхода блокировок. Ранее запрет на соцсети до 16 лет ввели в Австралии. Аналогичные меры рассматривают в Великобритании, Франции и других странах, пишет «Коммерсант». И о валюте: доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Впервые он почувствовал весну.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
6: Сегодня в понедельник, 18 мая, в нашем городе облачно и без осадков. Ветер от 5 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.

И пока мы все в ожидании 20 числа, а именно в эту среду Красноярск ФМ приедет с выездной студией в высотный микрорайон Чижи от компании Арбан немного полезной информации на правах рекламы. Обычно технологии в доме ценят не за то, что они умные, а за то, что они убирают из жизни лишнюю суету. В Чижах одна из таких вещей – это умные дверные ручки. И это удобство начинаешь понимать не в день покупки квартиры, а в самый обычный вечер, когда руки заняты пакетами, ребенок рядом, телефон в кармане, а ключи, как назло, лежат где-то на дне сумки или карман. В Чижах дверь можно открыть отпечатком пальца, кодом, картой или телефоном, и это сразу делает быт намного проще. Не нужно носить связку ключей, делать лишние дубликаты, переживать, что ребенок потеряет ключ или что кто-то забыл его дома. Для каждого члена семьи можно настроить свой удобный способ входа. Кому-то отпечаток, кому-то код, кому-то карта, а можно и вообще все сразу. Если приходят гости, родственники или, например, клининг, можно использовать отдельный код доступа, без передачи ключей из рук в руки и без лишних договоренностей, мол, обратно потом завезем. Вроде бы маленькая деталь, но она решает очень много мелких бытовых проблем. Ты просто быстрее попадаешь домой, меньше нервничаешь, меньше зависишь от ключей, как от предмета в целом. И в этом как раз-таки смысл хорошей технологии. Она не требует внимания к себе, она просто каждый день делает жизнь спокойнее и удобнее. Узнавайте подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж Арбан по телефону 215 15 15 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до ее отмены. Застройщик ООО ОСЗ «Арбан-2022». Дома в дому.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. А у «Губернские аптеки» – город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе Роща.рф вкусно.
2: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе Роща.рф.
1: Заказывайте. Крылья, антрекот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе Роща.рф. При самовывозе скидка 10%.
3: Киренского, 2Б. 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
4: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
5: Олсивол. ОГРН 125-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООСЗ «Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337-18+.
4: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
5: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик «Сызы счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Свободный балет Валерия Терешкина представляет. Хореографическая сюита «Жди меня». Страсть, любовь, завораживающая пластика. 23 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония, ОГРН 102-240-265-2876.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске намерены разгрузить один из самых проблемных микрорайонов по выезду. На улице Петра Подзолкова, где в часы пик стабильно собираются заторы. В мэрии планируют заасфальтировать участок со стороны Преображенского, установить светофор и знаки, а также сделать пешеходный переход и тротуар. Обновят и запрещающую разметку на выезде. В этом году здесь также смонтируют недостающие остановочные павильоны, пишут НГС-24. Минпросвещение усилит контроль за проведением Всероссийской олимпиады школьников. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, в двух регионах запущен пилотный проект по обеспечению академической честности с печатью заданий и сканированием работ прямо в аудиториях. Названия регионов не уточняются. Об этом сообщает «Контекст». На Торгашинском хребте в Красноярске мотоциклист не справился с управлением, упал и получил травмы. Происшествие случилось 16 мая. Прибывшие спасатели вынесли пострадавшего из труднодоступной местности на носилках и передали его медикам. Об этом пишет Ньюслаб. Старейший торгово-развлекательный центр Красноярска на Свободном сменит название и проведет ребрендинг. В 2027 году планируют обновить фудкорт и открыть библиотеку в сотрудничестве с мэрией. Из комплекса ушли небольшие магазины «Острова», крупные бренды остались. ТРЦ открылся в 2001 году на территории ликвидированного телевизорного завода. Сейчас им управляет петербургская группа компаний «Аврора». Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярске официально открыли мотосезон 2026. Праздник прошел на острове Татышев. Для гостей работала мото-джимхана, тематические локации, а на сцене выступала группа «Позовите Олега». Вечером колонна байкеров в сопровождении ГАИ проехала по центральным улицам и мостам города. Маршрут традиционный. От острова Татышев через Октябрьские и Николаевские мосты и обратно. Об этом пишут НГС-24. И о валюте: доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 18 мая, в нашем городе облачно и без осадков. Ветер от 5 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 7, плюс 9.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 10. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Аня Трегубова.
6: Ирван Бутанаев.
4: Здравствуйте.
6: Здорово.
4: Полный комплект.
6: Да,
4: вот мы тут здесь. Здравствуйте. Итак, как дела? Как выходные?
5: Короче, значит, ну, про выходные не буду рассказывать, расскажу сегодня. Два интересных случая. Вам так. Начать с которой более грустный, а закончить более веселым? Или наоборот?
4: Давай с грустного веселым шлифанем, да.
5: Короче, значит, я ехала на самокате, ну, погода располагает, согласитесь? Да. Прекрасно.
4: Ты по всем правилам, нормально,
5: да,
4: меняемо.
5: Да, абсолютно, не очень быстро.
4: Не
5: глядя,
4: вдвоем.
5: Не вдвоем, я и моя автоличность, субличность во мне находится, поэтому все нормально. Короче, я, значит, еду, и прикиньте, просто мне в колесо голубь сбоку вылетает. Летает. У меня чуть инфаркт не случился, но он вылетел с другой стороны и куда-то наверх подался. А я испытала самые ужасные эмоции. Что с ними происходит?
4: Так вот, буквально, я вот сегодня читал новость, в какой-то стране тоже чувак ехал на самокате, и его сбил прям то ли, какой-то зверек, короче. То ли
5: это опасно.
4: Толик, бешеный толик.
5: Так это реально, он за доли секунды вот так вылетел, и я прям почувствовала, как он, ударился об самокат. Хорошо, я ехала, не быстро.
4: Подставной, понимаешь?
5: Я говорю о том, что
4: поехали. Кошмарить за самокатчиком.
5: Вообще. А второй, значит, я захожу...
4: это грустный?
5: Это было грустно. Ну, я чуть инфаркт не получила. Очень из-за, него было тоже немного боязно.
4: Он забавно был.
5: Значит, второе. Я захожу сегодня, на ПВЗ. И, как обычно, это место, где происходят самые лучшие диалоги.
4: Тарантиновские, легендарные, конечно.
5: Значит, я уже что-то забираю свои какие-то вещи. Зашла следующая девушка. И вот, значит, работница такая ей говорит: а что случилось? А вы к нам обычно по вечерам заходите, а сейчас типа день. А та ей говорит: а я только что уволилась. Я такая: да! Да, детка. И она стоит счастливая,
6: что,
5: абсолютно.
6: Подожди, она сейчас к чему-то ведет, или я понять не могу?
4: Это рубрика «Подслушано на ПВЗ».
5: Да, да, но она просто такая говорит: а я только что уволилась. И просто там подает. Я думаю, женщина, вам завидую, прям, такая прекрасница. Поэтому, заряд на неделю, по меньшей мере, точно позитивный. Получен.
4: Интересно, конечно. Mm-hmm. Собственно, мы здесь для того, чтобы позитивный заряд был не только там на всю неделю.
6: Да, мы не увольняемся.
4: Ежедневную порцию. Нет, мы не то, что не увольняемся. Но вот 20 числа, послезавтра, в среду, мы сменим немного локацию. Мы вновь поедем в гости. Наша замечательная выездная студия будет. И поэтому мы вам расскажем, где же мы будем выседать, о чем будем рассказывать. Поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Вот смотрите, вот ПВЗ должен быть в микрорайоне. Не обязательно. Ну, и штук 700.
5: Да.
4: Вот. И должен быть центр притяжения. Так вот, чижи. Вот там такую роль играет гнездо. Причем это, не условно, это пространство, которое задает настроение всему проекту. Это не просто красивый объект где-то там вот в 3D Max'е на рендерах, а будущая точка встреч, прогулок, тем самых коротких выходов из дома, которые делают район по-настоящему живым и вот настоящим, то есть где люди встречаются.
5: Звучит круто.
4: Да. А в центре высотного микрорайона Чижи, собственно, гнездо вот появится, это будет круглый, такой витражный, двухцветный павильон, внутри которого со временем разместят социально значимые бизнесы. Там и детские творческие студии, и креативное пространство для встреч будет, и места, где можно будет поесть. То есть гнездо станет такой новой точкой притяжения не только для жителей микрорайона, но вообще для всего города. То есть я так предполагаю, что люди будут приезжать и встречаться там. Пространство задумывалось как место для душевных прогулок, семейного отдыха. Зимой появится большая новогодняя ель. Не елка, а ель.
5: Круто.
4: Вокруг будут проходить уютные зимние вечера, праздничные события, семейные, дружеские встречи. А на кровле гнезда новинка для Красноярска – всесезонный каток. С необычным для нашего города искусственным льдом можно будет кататься на коньках не только зимой, но и летом.
5: Это же мечта.
4: Представляете? И та самая деталь, которая делает проект по-настоящему узнаваемым. Потому что одно дело просто в новом микрорайоне жить, и совсем уже другое жить в месте, у которого есть свой характер, душа, точка притяжения и какие-то инновационные классные штуки. Подробности узнавайте о новых готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж Арбан по телефону 205-1515 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до отмены. Застройщик ООСЗ Арбан 2022. Дома сданы.
7: Я сказала, стартуй!

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: видела раньше. А моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Sleepkaif», ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте туман24.ру.
4: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники. Кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 14 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Утанай.
3: Здравствуйте.
4: Здарова.
3: Слушайте, вот приятно же, когда государство заботится о своих гражданах.
5: Ну, конечно.
3: Так вот, Мальта купила, значит, доступ к чат GPT+. Всем гражданам страны.
4: Во, красавчик.
5: Не, ну это кайф.
3: Вот. Ну, понятно, что Мальта микрогосударство, там не так много народу, но, тем не менее, это первая подобная покупка государством нейросетей для граждан страны.
5: Ну, это удобно. Это удобно. Зато по любым вопросам... Это, знаешь, просто что сделали, чтобы потом вот в различные службы не звонили, типа, с вопросами, да? А, типа, сразу вот спрашивайте у чат GPT.
3: Власти сказали, мы не позволим нашим гражданам отставать в цифровую
4: эпоху.
3: Да, мы ставим наших людей в авангард глобальных перемен.
5: Вот какие.
4: В авангард, тут красиво.
5: Вот. В авангард, на чёрса?
3: Ну, скорее всего, да. Ну, а потом приходит платежка, там свет, газ, чат GPT.
4: Да-да-да-да. И такие, да, где-то мы облажались. Ты
5: интересная
4: где?
5: Коммуналка, конечно.
4: Мальтийская.
3: Все включено, легендарная мальтийская. Орден вот этот GPT-торов.
5: Прикол.
3: Мы вот какое-то время назад обсуждали, что бренд анонсировал сумку из кожи динозавра. Там за 50 миллионов рублей. Но ученые такие, ну-ка дайте-ка посмотреть. Проверили, выяснили, что бренд просто воссоздал кожу кур.
4: Но они же самые близкие
3: это, да, динозавры. Это самые прямые предки динозавра. Тем не менее, вот они такие, ну, это курицы. Мне кажется, бренд скажет, а где мы возьмем кожу динозавра? Это ближайший.
4: Ну, в целом, как будто бы даже практически не обманули.
3: Ближе некуда. Там, короче, создали коллаген на ИИ-модели, обученные на разных видах, в основном курицах. Это не динозавр, это больше курица, чем что-либо еще рассказали вот в одном из итальянских университетов.
5: Курозавр.
3: Курозавр.
5: Угу.
3: Ну, такой вот, где-то возле Ростикса где-то ходит.
4: Рекламирует.
3: Но зато стоит каких бешеных бабок? 50 миллионов рублей. Купили бы такую сумку?
5: Нет.
4: Ну вот подожди, если бы ты был бабой...
5: Аня на трех работах для этого работает, видишь?
4: Просто, когда ты сверх-ультра-богат, то для тебя же все равно другие суммы. Для тебя, может быть, эти 50 миллионов, как для нас 1000, например. Че-то за 1000 бы не купил себе динозавра? Ну, кожу его.
3: Сумку.
4: Ну, его поняли,
3: о чем я. Сумка на ПВЗ, пришла такая, а, нет, отказ, ладно, надо. Фу-фу.
4: Они такие, ты че, сюда подойди быстро. Забирай свою сумку, уходи.
3: Такое, сомнительно. И немного полезной информации на правах рекламы. Если вдруг проголодались, кондитерская сеть «Кувертюр» приглашает в уютную столовую на Академике Павлова 1, строение 5. Там 5 дней в неделю вас радует уникальным меню. Домашние супы, сочные мясные блюда и гарниры на любой вкус. А что еще нужно для счастья?
5: Ничего.
3: Перекусить. Каждый день новые гастрономические открытия. Обедайте правильно, вкусно и сытно вместе с «Кувертюр». Вас ждут на Академика Павлова 1, строение 2. Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29.

0: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню... Она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-700-01-93-30.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Планируем семейное счастье по-фамильному.
8: А это как?
7: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
8: А потом дети вырастут.
7: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
9: Застройщик УОС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Все, кто за рулем.
1: Проезжую часть сузят на Октябрьском мосту, путепроводе на авиаторов, Коркинском мосту и путепроводе на пограничников. На Коркинском мосту транспорт будет ехать по очереди в разных направлениях. Работы стоимостью 226 миллионов рублей проводит подрядчик «Енисей-Ремстрой Плюс». Об этом сообщают НГС-24. Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются. Волонтеры планируют разбить лагерь на высоте, чтобы обследовать каменные и скальные образования. Однако работе мешают погодные условия и сложный рельеф. Как рассказал представитель отряда Лиза Алерт, главное сейчас дождаться схода снега, чтобы обеспечить безопасность самих поисковиков. Ранее спасатели уже участвовали в трехдневных поисках, но они не дали результатов. Об этом сообщает НГС-24. Ненецкий автономный округ признан самым пьющим регионом России. По данным Минздрава, там на одного человека приходится более 18 литров чистого спирта в год. Антилидерами также стали Еврейская автономная область и Чукотка. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель составляет всего 0,2%. Средний показатель по России – 8 литров, что на 24% меньше, чем 10 лет назад. Об этом пишет «Контекст». Новая рабочая неделя в Красноярске будет прохладной. Во вторник до плюс 12 с осадками. Среда станет самым теплым днем до плюс 16, но вечером снова дождь. С четверга похолодает до плюс 12, а в пятницу всего плюс 7 днем и плюс 1 ночью. Без осадков будет только вечером в пятницу. Об этом сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Тропинка в лесу запахла весной, запахла весной.
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL Service замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL Service. Молокова 1D/2.
5: Завтра во вторник, 19 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер от 5 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем до плюс 14 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 10. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6.03 на часах, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Аня Трегубова.
5: И Ром Бутанаев.
4: Здорово.
5: Здоровенько.
4: Продолжаем.
5: Все, да?
4: Да, я просто думал, ты вдыхаешь, чтобы что-то сказать.
5: Не, слушайте, а я это... Вы вот духи как храните?
4: Ну, обычно.
1: А там что, какая-то система?
5: Ну, они просто стоят.
4: Внутри пузырька.
1: У меня даже лежат иногда вот в комоде.
5: Короче, оказывается, вот что говорят, что лучший способ сохранить аромат свежим, причем на годы, это хранить духи в холодильнике.
1: Ну, я, кстати, второй такой слышала.
4: А это лайфхак или просто вот парфюмеры тоже за такое хранение?
5: Не знаю. Какой-то лайфхак, короче, вот в соцсетях так говорят, что так положено.
1: Мне кажется, там надо на сустав смотреть, наверное, в зависимости от...
4: На сустав надо смотреть в нашем возрасте.
1: Это понятно.
5: Смотри, вот говорят, что холод замедляет окисление и химические реакции, собственно, поэтому парфюм дольше сохраняет оригинальный запах.
1: Ну, смотря как тоже пользуешься.
4: Какой фабрик?
1: Вряд ли у кого-то прям, ну, десятилетиями лежат духи. Ну, хотя, если много баночек, может быть.
4: Ну, вот. Что-то на халяву где-то взял.
5: Отсутствие солнечного света и жары помогает остановить деградацию аромата.
1: А мою деградацию что остановит?
4: Отсутствие интернета.
5: Тоже надо, Аня, отсутствие солнечного света и жары. Так что не ездишь ты отдыхать больше никуда в теплые страны.
4: Тут вот у вас вот кроме вот обращусь, смотри, у тебя было такое, что ты своим детям вот что-то ляпнул такое, они в это поверили и потом где-то сказали,
1: и неловко
4: такой, и ты такой, блин,
1: это не мои дети.
5: Слушай, ну как будто бы что-то подобное было.
4: Вот ситуация тут, короче, отец в шутку дочери сказал, что работает в эскорте. Она не растерялась, написала школьное сочинение.
1: Кем работает
4: мой папа? Не понимая сути, да. Подытожила, короче, тем, что хочет освоить профессию папы, когда вырастет.
1: Не одобряем такое.
4: А там прям реально сочинение. Посмотрел ролик, она ему читает, он такой, ой-ой-ой.
5: Кажется, где-то маленький косяк.
4: Что ж делать, что ж делать?
1: Ой.
4: Не, я говорил такую тоже ерунду, но она безобидная. Я просто какие-то носки сыну отдал. Он говорит, это твои? Я такой, да, это я их носил в детстве. Он бегал, говорит, мне папа подарил. Это типа реликвия семейная. Всем рассказывал. Я такой, ну вот что, нормально, весело, забавно, смешно. Вот, но нужно аккуратнее быть с такими историями. И вот, как, кстати, классная история. Уже 20 числа, послезавтра, мы отправимся в высотный микрорайон Чижи от компании Арбан. И у нас будет там открытая выездная студия.
1: Класс,
4: поедем,
1: класс.
4: Поедем в гости. Причем вот мы придем, откроем дверь, все. А для жителей Чижей там есть такие классные штуки. Например, дверь можно открыть отпечатком пальца.
5: О-о-о.
4: А можно кодом. А можно картой. А можно телефоном. Представляете?
5: Кайф.
4: Вот это технологии.
1: Мне еще нравится, причем, что для каждого члена семьи можно настроить как раз-таки свой удобный способ входа. То
4: да.
1: есть не все одинаково входят. Mm-hmm. А вот, например, ребенок там по чипу, ты по пальцу. И мне кажется, что все очень круто.
5: А если... по Дейлу кто-то входит?
4: Отец. Отец любитель каламбуров.
1: И если, например, приходят гости, родственники, ну, то есть не члены семьи, то можно использовать отдельный код доступа без передачи непосредственно ключей из рук в руки, без каких-то лишних договоренностей, когда, знаете, там ключи увезли, и все, ищи свищи, где
4: еще
1: они
4: бывает,
1: уходят.
4: Что когда никого дома нет, клининг может прийти,
1: да,
4: это тоже удобно,
1: же.
4: Люди пришли, все сделали. Вроде бы, да, какая-то маленькая mm-hmm. деталь, а столько
1: не
4: проблем
1: удобно, удобно.
4: Решают. Нет огромной связки ключей. Надо думать, ага, этим отдал,
1: а где забыл?
4: Тем отдал, mm-hmm. в отпуск уехал, а как приедут кормить кота, поливать mm-hmm. растения, там все остальное.
1: Не очень удобно.
4: Поэтому в этом как раз-таки и есть смысл хорошей технологии. Она не требует внимания, она просто вот есть и каждый день делает твою жизнь лучше. Узнайте подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж Арбан по телефону 205-1515 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до отмены. Застройщик ООСЗ Арбан 2022. Дома сданы.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
9: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.16 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: И Руан Бутона.
3: Здравствуйте.
5: Здорово.
3: Итак, хорошая новость. Молодежью теперь можно считать людей до 39 лет.
4: Ура!
5: Мы снова молоды.
3: Заявил Минздрав России. Главный внештатный гериатр заявила, что изменения обусловлены увеличением длительности жизни и более медленным старением.
5: Mm-hmm.
3: Вот такие. Какие ваши доказательства? Вот такие.
4: Ну, это приятно, безусловно.
5: Но вот вы себя чувствуете как молодежь?
4: Нет.
3: Да. Да.
5: А ты что, нет?
4: Уже давно нет. Да, у меня уже какие-то предпенсионные.
3: Какие?
4: Знаете, сколько у меня рассады на подоконниках? Вы бы видели.
3: Да это вообще не показатель.
5: Ой, бабаня, бабаня, конечно.
4: Меня...
5: Так, Никита, да. А ты вот как обосновываешь, что ты молодежь?
4: Обоснуй, пожалуйста.
5: А ну за базар поясни.
3: Что я молодежь? Ну нет, я не скажу, что я прям молодежь.
4: А, уже вот какие-то вот эти самые
3: напопятные
4: пошел.
3: Но и не вот эти вот там какие-то предпенсионные. То есть, ну, понятно, что я там могу на какие-то моменты побурчать, просто потому что ты уже имеешь определенный жизненный опыт. Да. Но это не значит, что я там не молодой. Вот и все. А вот эти, типа...
5: Знаю, я вот в PlayStation,
4: Ну, это понятно.
5: Вообще... Хожу в шароварах.
4: А я один раз как-то смотрела...
3: Мотоцикл не покупай пока, пожалуйста.
5: Но я пока не хочу. Я бы, может, купил бы, надо идти на права сдавать.
3: Он один купил, продал уже.
4: Короче, я смотрела какой-то ролик про вот этого, значит, как понять, что ты там стал старше, ну и там, кроме очевидных показателей, да, была одна очень интересная мысль. Девушка говорит, почему об этом никто не говорит? Ты его, значит, понимаешь, что ты стал старше, когда вокруг тебя очень много очень молодых людей появляется. То есть, в принципе, везде, на работах, в каких-то кругах общения. Вокруг тебя реально люди все младше тебя. И я уже стала замечать, что прям на 10, на 15 лет уже вполне осознанные.
3: У нас нет таких щеглов.
4: Ну, мы... вы мой последний оплот, где я молодая,
5: честно говоря.
4: В таком
5: случае, я тогда самый старый, ну, должен себя
3: стоять
5: всех чувствовать.
3: Ты можешь такое говорить.
5: Потому что я старше в этой тройке.
4: Вот оно и оно.
3: Так вот что... оно и оно.
4: Видите, я уже говорил,
5: Я не чувствую себя все равно старичком.
3: Нет, я тоже не чувствую.
5: Не, единственное, где я могу себя таким почувствовать, это когда я приезжаю на футбол. Вот там, да, там все. Там организм такой говорит, не, братан,
4: ну,
5: тормози.
3: Нет, ну это не прям старость, это просто плохая физическая форма. Вот и все.
4: Лучше уж старым быть, по-моему.
3: Не, ну что, это хотя бы не звучит как-то по-другому маленечко. Просто ты не готов, вот так вот.
4: Ты не готов!
5: Да. Ладно, все, поныли, хватит.
3: А мы не ноем, мы просто по фактам раскидываем. Да. Немного полезной информации на правах рекламы. Внимание, родители выпускников. Выпускной сезон-то уже в кувертюр открыли. Так что успейте заказать легендарные торты от местных кондитеров. Любой дизайн, любая сложность, только натуральный состав. Планируйте банкет, то заказывайте доставку фуршетных наборов. Это стильно, сытно и очень удобно. От детского сада до выпускного бала создадут атмосферу. Сферу праздника. Кувертюр, когда вкус имеет значение. Сайт kuvertur.ru, ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1, строение 2.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас.
3: Котельниково 11.
2: Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
4: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
7: Застройщик «Созальем». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
9: Звони 272-66-00.
8: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
9: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
10: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологии.

0: кажется, этот бань...
1: В неделе зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев и 80 предполагаемых смертей. Роспотребнадзор заявил, что риск распространения Эболы в России в настоящее время отсутствует. Об этом пишет «Контекст». Банк России скорректировал требования к микрофинансовым компаниям, которые были обязаны с 1 марта обслуживать клиентов при выдаче онлайн-займов с использованием биометрии. Регулятор не будет наказывать компании за нарушение этой нормы до 1 января 2027 года. Благодаря такой поблажке по итогам года рынок сможет показать рост выдачи займов на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсант». В студенческом городке Ветлужанка Красноярского аграрного университета построят двухэтажный спортивный комплекс площадью около 1500 квадратных метров. Проекту одобрили облик в управлении архитектуры. О планах строительства говорили еще в конце 2024 года. На эти цели край выделит 360 миллионов рублей, пишет «Проспект Мира». В общественной палате предложили запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Мера должна помочь в борьбе с интернет-мошенничеством. Полной гарантии она не даст, если подросток будет использовать сервисы обхода блокировок. Ранее запрет на соцсети до 16 лет ввели в Австралии. Аналогичные меры рассматривают в Великобритании, Франции и других странах, пишет «Коммерсант». И о валюте. Доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Тропинка в лесу запахла весной, запахла весной.
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Завтра, во вторник, 19 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер от 5 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, +7, днем до +14 градусов.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Радио. Красноярск

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 10. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей Губова.
6: И Рома Бутона.
4: Здравствуйте. Привет.
6: Слушайте, а вы знали? Вот сейчас очень удивительный факт, возможно, ни для кого не нужный, но все-таки.
5: Ну-ка.
6: Вы знали, что в России в 2010-х годах существовала церковь Гаечки? Из Чипа и Дейла.
4: Серьезно?
5: О, реально.
6: Причем движение, знаете, как называлось? Гайкославия. А его последователи Гайкославы.
5: Там только слава при.
6: Вот, они собирались вместе с огромным портретом Гаечки и поклонялись ей.
5: Что?
6: Причем по канонам Гайкославия. Значит, верующие должны были использовать мерч с персонажем, создавать атрибутику с ней и ремонтировать технику во славу Гаечки.
5: Они как фиксики, когда фиксиков еще не было.
6: По факту, да.
4: Фиксики эти, как староверы.
6: Вот. Не, это чтобы вы понимали, я прям не шучу. Это прям вот.
5: Причем интересно, что там, я смотрю, девушки, да, и довольно молодые.
6: Да?
5: По идее, как будто бы мужская больше религия.
4: Кажется. Интересно, вот, конечно.
5: Рокфор,
6: но Гаечка, если вы не помните, занята ВЖИКом.
4: Да, там ВЖИК.
5: Это вообще удивительно. Я думала, она или с Чипом, или с Дейлом всегда.
6: А вот.
4: Вот такой сюжетный твист.
5: А как? Это реально неожиданно было.
6: Воу-воу-воу-воу-воу. Исследование подлетело.
4: Давай.
5: Значит, ему на почту шлю, так я не понимаю.
4: Да-да-да, там.
6: Смотрите. Привязано. Значит, рассказываю немного пикантных историй.
5: Ура.
4: С корицей.
6: Всего две чашки кофе.
4: Так.
6: За 2 часа до секса.
4: Так.
6: Увеличивает длительность акта в 2 раза.
5: А я думала, увеличивает что-то другое.
6: Прикиньте.
4: Увеличивает количество выпитого кофе.
6: Ну, это да.
5: Такое исследование у нас было.
6: Реально, смотри, у испытуемых, которые регулярно выпивали пару чашек кофе на протяжении 3 недель, увеличилась длительность промежутка вот до эякуляции с 144 секунд. До 312.
5: А в секундах звучит, да, скажите, 144.
6: Нормально. Сколько? 300 секунд. То есть не 5 секунд, понимаешь, да? А 300 секунд.
4: Не, но с другой стороны, человек выполняет прямую биологическую функцию. Оставить зерно для потомства и пойти дальше. Задумывалось-то именно
6: ну,
4: так.
6: Да, да, да.
4: Это мы и дельфины уже придумали кайфовать там.
6: В качестве бонуса у людей усиливается еще удовлетворенность процесса.
4: Неплохо.
5: Так дело-то было в кофе все время, да?
6: Да, да.
4: 3 в 1 втетерил.
6: Так, жена, я сейчас как раз 2 чашки выпью. Через пару часов буду.
4: Ставь чайник.
5: Что-то будет вечером.
4: Интересно, лапшу заварил там, я не знаю, все что угодно. Да, интересно, конечно. Интересно. Мы тут о кофе думаем, обо всяких этих. А вообще, вот если человек живет в семье, он о чем думает? О детях, о своих. Там, в первую очередь, там, о жене, о себе, о комфорте тоже. Да, и немного полезной информации на правах рекламы. Мы как раз 20 числа будем в высотном микрорайоне Чижи от компании Arva. У нас будет большая выездная студия. И, собственно, в Чижах для детей есть абсолютно все. Им там невероятно комфортно. Очень сильно. Вот прям. Ну, детская игровая в доме, когда есть, это комфортно.
5: Да, это еще и очень удобно. Причем, ну, реально в обычной жизни. То есть на улице же у нас разные погодные условия бывают. Там и ветер, и дождь. Просто иногда, опять же, не хочется ехать куда-то далеко. И все, ребенок, по идее, значит, сидит там на диване с планшетом. Так вот, нет, спускайтесь на первый этаж своего же родного дома. Друзей зовете многочисленных. И не выходя на улицу, сразу же вот вы в оборудованной игровой со скалодромом, шведской стенкой и горкой. Ну, потрясающе.
4: Да, очень классно. Причем такие пространства помогают формировать привычку к движению с раннего возраста. Там у тебя и спортивный уголок, опять же, детский. Все очень удобно, никуда не надо ходить. Тем более, ребенок под присмотром всегда.
5: Это самое главное.
4: Да, все близко, все рядом. И мне кажется, я думаю, наверняка. Там даже сделаешь, типа, вот мы там пошли на гаражи побегать, там сделать гаражи, чтобы...
5: Да-да-да,
6: чтобы... Специальные мягкие гаражи.
5: Да, вот это круто. Атмосферу прочувствовать.
4: Да, чтобы уже вот люди, которые сами через это прошли, сделали для современных детей что-то подобное, это было бы очень
5: но
4: классно.
5: Безопасно.
4: Да. Подробности о последних готовых квартирах с выгодой до 400 тысяч рублей в отделе продаж можно узнать по телефону 205 15 15 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством квартир и действует до отмены. Застройщик ООО СЗ Арбан 2022. Дома сданы.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
8: Полк Сивол. Огранство 25 240 023 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214 14 11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: Тони.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Деньги нужны сегодня? В спецресурс. Ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ru и начни зарабатывать.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7 часов 17 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
4: Аня Трегубова.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здорово.
4: Здорово. Я, значит, сегодня как амбассадор голубей. Продолжаю голубиную тему. Значит, в Англии вывели новую породу, а их, оказывается, выводят.
3: Да,
4: значит,
3: ты что?
4: И они выглядят как перекачанные...
5: На улицу? Куда?
4: Нет.
3: Под самокаты.
4: И это тоже. Мы помним, да, что все не случайно. Они, короче, выглядят как перекачанные бодибилдеры. То есть у них там ноги такие.
3: На стероидах.
4: Да, плечевой сустав. Называют их английскими дутышами. И, правда, породу давно вывели, но вот сейчас считается, что их содержать это максимально статно и презентабельно, потому что вот именно из-за их необычного внешнего вида. Сейчас, короче, очень популярны.
3: То есть можно девушку удивить. Ты приезжаешь на Бентли, вот такой гол, смотри, мой.
4: А есть же, знаете, вот эти вот у модельеров популярны сумки в виде голубя, обувь в виде голубей. Ты такой же дорогая.
3: На Метгала пришел, он там всем на всех нагадил.
4: Такой вот голубь.
3: Вот он точно белка добирает больше, чем ты.
4: Уважаем. 100%. Возможно, он будет тебя как раз и мотивировать еще дополнительно есть.
3: Да, его. Будет тебя в тренажерном зале гонять.
4: Да, гнобить дома, гонять в тренажерке.
3: Да, да, курлы-курлы вот эти вставлять.
4: Нормально.
3: Чисто на
5: слушай, я ребятам тут только что показывал просто потрясающий аксессуар в автомобиль. Вот если бы, мне кажется, если бы мы такой в игре на ощупь разыгрывали, то от звонков бы отбоя бы не было. Просто, чтобы вы понимали, мне на глаза попался держатель для шаурмы в машину.
3: Ну, это удобно.
4: Восхищение.
5: Ну, это вот тот, кто это придумал, ты гений просто.
3: Я вообще восхищаюсь, кто придумает вот такие маленькие вещи, о которых ты вроде бы не задумываешься, а потом такой, а на них миллионы заработали. Вот, например, крестики, чтобы класть плитку ровно. Это же кто-то придумал, кто-то же догадался, а человек 100% заработал огромное количество денег.
5: Миллиарды.
3: Вот. Кстати, если мы говорим про новиночки, тут Nutella выпустит новый вкус. Паста с высоким содержанием какао.
5: Какао.
3: Да, причем она будет менее сладкая, чем классическая версия. Вот в сентябре должна появиться.
4: А будет она более полезной?
3: Нет.
5: Это не точно.
3: Она просто будет вкусной, ты просто вот так будешь...
4: Я хочу Нутеллу теперь. Зачем ты про нее сказал?
5: Не знаю насчет Нутеллы, а вот крылья жареные. Вот
3: да,
5: это
3: Нутелла.
5: Я хочу. Информация на правах рекламы и наши личные рекомендации.
3: Еще потому, хочешь?
5: Что, ну, тебе... я бы, ну, если бы не ехать на футбол, я бы еще навернул. Потому
3: аргумент.
5: Что эти крылья, они, конечно, окрыляют.
3: Остановиться
5: но
3: сложно. Остановиться невозможно.
5: Но не окрыляют в плане того, чтобы бегать.
3: Ни в коем случае. Хочется полежать потом. Потому что там еще и картошечка, там еще и соус шрирача остренький. Ой,
4: сырный
3: красота.
4: Хорош тоже был.
3: Невероятно.
5: Где всю эту красоту найти? На Киренского 2Б,
3: вот там,
5: кафе
3: Роща.
5: Ну это просто шедевр.
3: Можно приехать, поесть в лесу среди деревьев в уютном кафе. Можно заказать куда бы то ни было. Можно оформить самовывоз. И тоже вкуснятину за брать. Все, что готовится в тандыре из мяса, рыбы, птицы, овощи тоже потрясающие.
4: Супчики,
3: да, салаты, закуски тоже есть. Так что, если хотите вкусно позавтракать, поужинать, пообедать, неважно, какой прием пищи, то кафе «Роща» — это то, что нужно. Телефон 989-1001, сайт кафероща.рф. ИП Рахмелевич, Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-8012.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
4: Представляем большой кроссовер Geely Окаванго. Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
5: Для семьи.
4: Для кого нужен его огромный багажник?
5: Для семьи.
4: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. Geely Окаванго. Больше для семьи. Официальный дилер Geely в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
10: Звони 272-66-00.
9: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /104.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:28 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутона.
3: Здравствуйте.
4: Здорово.
3: Итак, из интересного.
4: Слушай, я чисто свою спортивную новость закину, потому что вдруг кто-то очень сильно ждал этого момента. 12 июля официально анонсировали, Конор Макгрегор возвращается в UFC.
3: Ого.
4: Причем проведет бой с Максом Холлоуэем. Я могу так сказать. Короче...
3: Холлоуэй бой.
4: Там именно так и будет. Но на самом деле есть ощущение, что Макгрегор вообще зря вписался в эту авантюру.
5: А он не староват ли уже?
4: Во-первых, большой перерыв. Он последний бой, по-моему, в 2021 году проводил.
3: Но бабки платят.
4: Бабки,
3: все.
4: Безусловно.
3: Какие вообще разговоры?
5: Бабки стоят нахуй вот так просто.
4: Макс Холлоуэй, чувак прям вот в очень хорошей форме.
3: Имя-то еще какое?
5: Сейчас я буду смотреть.
4: Поэтому, там очень круто. Причем у них был бой больше 10 лет назад, когда... Макгрегор и Холлоуэй только начинали еще
5: в UFC.
4: Вот. И тогда Макгрегор победил.
3: Но это будет легендарно, как ты считаешь?
4: Это будет мощно, но мне кажется, Макгрегора просто изобьют.
5: Ладно, ему же денег все равно заплатят
3: за
5: это. Поэтому какая разница.
4: Вот тут, кстати, Netflix, тот самый знаменитый, они же решили сделать некий аналог UFC. И открыли свой промоушен MVP. И вот проводился первый турнир в эти выходные. И в главном бою сошлись Ронда Роузи, знаменитая
3: Ронда, да.
4: И Джина Карана. Ты точно должен
3: знать.
4: Конечно,
3: да.
5: Причем
4: ей 44, посмотри, как она выглядит.
5: Да,
4: господи,
5: я знаю,
4: она выглядит шедеврально. Так вот, и Ронда, и, собственно, и Джина Карана, они же в свое время были бойцами UFC.
5: Продают еще.
4: И смотри, у каждой гонорар за этот бой был 10 миллионов долларов. Знаете, сколько продлился бой?
5: Сколько?
4: 15 секунд.
5: Ронда
4: просто прыгнула в ноги. Она же борцуха, она же олимпийская, по-моему, по-моему, даже победительница олимпийских игр. Вот, и она прыгнула в ноги, забрала руку на болевой захват, и все. Они даже подраться не успели. 20 лямов девчонки за 15 секунд заработали.
5: Она бронзовый призер олимпийских игр.
3: Рады за них.
4: Уважаемо.
3: Конечно.
4: Но Джина Карана, господи, свои 44.
5: Я тоже хочу так же.
4: Очень красиво.
3: Вот тебе 44. Вот будет 44, тогда...
4: Ты в «Мандалорце» снималась, а ты в «Дэдпуле» снималась.
5: У нее какой-то еще был очень крутой фильм, где она играла.

0: вот и приходи.
1: Но у меня есть еще довольно много времени.
2: Ну, короче, поэтому... интересно, что Netflix решил, конечно, завернуть, но ничего они не поделают с тем, что у UFC будет вот этот бой 12 июля Макгрегор-Холлоуэй.
0: Как MVP у них называется?
2: Да.
0: Я думаю, что нужно новую сделать, SDVG, когда ты вроде только драться, потом видосик посмотрел, туда отвлекся, туда в итоге никто не подрался, и все ничего не сделали, денег не заплатили, такие, да и ладно, и спать легли. Вот такой промоушен, очень интересный. И немного полезной информации на правах рекламы. Забудьте о скучных перекусах, сеть Кувертюр предлагает идеальный ланч. Если дела не отпускают, они доставят вкуснейший бизнес-ланч прямо к вам в офис. Быстро, удобно и невероятно вкусно. Кувертюр в Красноярске — ваш надежный партнер в обеденный перерыв. Звоните, заказывайте обед по телефону 292-98-74. Сайт kuvertur.ru, ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1, строение 2.
3: Сейчас! Секунда! Сейчас! Бум!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
2: Информация на правах рекламы.
3: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
2: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Ромсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.

0: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Анархия города.
1: Официальный дилер Джили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
0: 7.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: Антрей Губан.
4: Я вам буду знать.
0: Здравствуйте.
4: Слушайте, а вы вот, ну, у нас же у всех есть эти собаки.
3: Да.
4: А вы со своей собакой спите в обнимку?
0: В обнимку нет, он постоянно лезет на кровать. У меня вот ребенок любит с ним. В одеяло там закутается, он там...
4: А, ну ты-то должна спать с собакой в обнимку, я же не с кем больше.
3: Ой, он, кстати, не очень любит. Я с ним, он иногда в ногах у меня лежит, а ему потом жарко, у него шерсть длинная, и он убегает к балкону, потому что ему жарко.
4: Ну, я, кстати, вот я своего это иногда прям заставляю, прям сюда иди.
3: Ну, я тоже его удерживаю иногда, но он долго
4: сопротивляется. Не, он иногда сам приходит, но типа чаще всего он тоже любит спать в ногах. Но я просто к чему? Исследования провели, говорят о том, что сон вместе с собакой продлевает жизнь и убивает стресс.
3: Интересненько.
4: Причем рядом с питомцем у человека снижается стресс, уменьшается нагрузка на сердце, а тело и мозг быстрее успокаиваются. Короче, такой антидепрессант у вас получается.
3: Пупырка.
4: Не-не-не, именно собаки, да.
3: Потому что меня кот домогается жестко всегда. Он прям приходит. Он сегодня утром пришел и прям начал орать у меня над ухом, чтобы я его гладила. И я проснулась, что там в 5, и гладила его. Ужас, абьюз просто.
0: И ничего сделать не сможет.
3: Ничего сделать не могу реально с этим просто.
4: Вот вам информация.
0: Интересно.
4: На всякий случай.
0: Тут знаете, что оказывается? В продуктовых будут следить за движением глаз на кассах и эмоциональным состоянием.
4: Да ты что?
0: Датчики будут фиксировать пульс, реакцию кожи и то, что мы чувствуем, пока вот, ну, взвешиваем там пик. А это, скорее всего, на кассах самообслуживания, чтобы мы, например, не взяли...
3: Не своровали ничего.
0: Да, не пикнули, например, что-то подешевле, да, а наклеили вообще другое.
4: Фу-фу-фу.
0: Вот. Такое, ну, такое же проворачивают иногда время от времени. Может, какие-то вот эти данные потом будут продавать в компании, чтобы
3: скорее
0: производитель
3: всего
0: как-то вот влиял на наше восприятие продуктов, нам рекламируют какие-то товары, как мы реагируем на то или иное. Ну, то есть, вот, вот.
3: Мне не нравится, когда меня узнает аппарат, к которому карту прикладывать надо. Он все время... Типа, подмигните мне, чтобы оплатить. Я такая, я ничего не буду делать. Я говорю, мы вас узнали. Мне не нравится, что вы меня узнали.
0: Одна,
3: не надо.
0: Одна тут пробиваешь?
3: Да, да.
4: А ты что, не хотела бы быть известной, чтобы тебя узнавали?
3: Не, ну если вот так, то ок. Но тут как-то подозрительно, честно говоря.
0: Да, интересно,
4: конечно. Радоваться должна, хоть кто-то тебя узнал.
0: Бизнес выдумывает все новые и новые ухищрения, чтобы забрать наше внимание и наши деньги. Вот. И немного полезной информации на правах рекламы. Так как 20 числа мы будем в высотном микрорайоне Чижи от компании Арбан, у нас там выездная студия, поедем в гости. И помимо того, что там жилые помещения, квартиры, есть же и бизнес-недвижимость. И если у вас давно была мысль перенести офис поближе к дому, открыть свое дело в развивающемся районе, недалеко от планеты, в Чижах есть для этого уже готовые решения. Бизнес-центр «Запад» принимает резидентов, а вторая очередь бизнес-центров «Восток» и «Запад» готовится распахнуть двери для бизнеса уже в этом году. Доступны помещения и для продажи, и для аренды, причем от компактных кабинетов, там 16 квадратов, до просторных площадей с планировкой open space, там в районе 400 квадратов. Огромные площади. И, главное, офисы предлагаются со стильной чистовой отделкой. То есть бизнесу не нужно тратить месяцы на ремонт. По идее, можно установить все рабочие столы, ну, то есть все, что необходимо, и уже начинать работать.
3: Круто.
0: Это хорошо. Инфраструктура
3: хорошая
0: и удобная. Подробности в отделе продаж Арбан по телефону 205-15-15 или на сайте arban.ru. Предложение ограничено количеством коммерческих предложений и действует до отмены. Застройщик ОСЗ Арбан 2022. Проектная декларация на сайте наш.ру. дом.рф. На сегодня все. Встречаемся завтра. Поэтому всем шикарного вечера. Пока.
3: Пока.
4: Пока.
5: Сейчас.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке двух товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
5: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
6: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах. Власти на местах должны обеспечить бойцам помощь с трудоустройством, внеочередное медицинское и санаторно-курортное лечение, субсидии на газификацию жилья и другие льготы. Часть мер затронет и членов семей. Поддержка будет действовать минимум до конца года, следующего за завершением спецоперации. А для ветеранов с инвалидностью и семей погибших – бессрочно. Об этом пишет Борус. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отравлении 33 курсантов Красноярского кадетского корпуса имени Лебедя. По предварительным данным ведомства, 14 и 15 мая в медпункт учебного заведения с признаками кишечной инфекции обратились более 30 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет. Детям оказали необходимую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кадетский корпус перевели на дистанционный формат обучения. Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает «Комсомольская правда». 27 мая губернатор Красноярского края Михаил Катюков проведет очередную прямую линию. Трансляция начнется в 19 часов на телеканалах «Енисей», «Россия-24» и «Сибирь-24», а также в социальных сетях главы региона. Задать свой вопрос можно через специальную форму или по номеру единого контакт-центра краевого правительства 122. Каждая четвертая иностранная компания в России имеет учредителей из Китая. До 2022 года их доля не превышала 4%. Сейчас в стране действует 15,5 тысяч компаний с китайским участием. Чаще всего бизнес связан с оптовой и розничной торговлей, а также онлайн-торговлей. Только с начала этого года было открыто более 1500 таких предприятий. Об этом пишет «Кровавая барыня». Победителем Евровидения 2026 стала болгарская певица Дара с песней «Бангаранга», которая набрала 516 баллов. Это первая победа Болгарии на конкурсе за всю его 70-летнюю историю. Номер готовила команда Филиппа Киркорова. Финал прошел в Вене. Второе место занял Израиль, третье – Румыния. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 73.13, евро 85.18. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Тропинка в лесу. Запахло весной. Запахло весной.
1: Климат-контроль.
0: На 96.2 FM.
3: После небольшой рекламы.
8: Ты не пройдешь ни техосмотр, ни поворот, пока не заедешь в GL-сервис. Комплексный ремонт автомобилей разнообразных марок. Все виды ТО. Любые запчасти в наличии и на заказ. Быстрое и качественное обслуживание с гарантией. Эксклюзивные моторные масла напрямую с завода. А при покупке масла и фильтров GL-сервис замена масла бесплатна. Скорее загляни в GL-сервис. Молокова 1D/2.
3: Завтра, во вторник, 19 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер от 5 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем до плюс 14 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки були.
8: Салават.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: плану.
1: Планируем семейное счастье по-фамильному.
2: А это как?
1: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
2: А потом дети вырастут.
1: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
3: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительный процесс и поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
4: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
5: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламат сива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. I envy them. Those who can't see. Those who know not.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, Хави.
9: Привет, салют.
10: Привет. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ Красноярск FM, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.